любовь рядом с вами, а не в прошедшем времени, что это была любовь, была и прошла. Пусть такие слова будут только в песне Димы Билана и «Зиверт». Давайте послушаем ее.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

«Давай не ждать» называлась эта новинка от Марии Краймбрери. Да, давайте не ждать и голосовать за песню в хит-параде «Золотой граммофон». Поможем певице дотянуться до звезд, до первого места главного чарта страны. Сейчас у песни «Серебро» вторая позиция. Немножко осталось. Что нужно делать вам? Прямо сейчас зайти на сайт rusradio.ru, дальше нажимаете на кнопку «Золотой граммофон». Открывается перед вашими глазами список и участников граммофона на данный момент, и претендентов на попадание в хит-парад русского радио. Голосуйте. И сегодня с 17 до 19 по Москве внимательно слушайте «Золотой граммофон».

0: на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: да, эти слова «ищу тебя давно», искали вы возможность отдохнуть и расслабиться, отвлечься от работы, которая вечно навалом. Так вот она, эта счастливая минутка, да и день в целом, какой счастливый, пятница. А дальше, дальше только выходные, вы и ваши близкие на даче, на прогулке, да даже дома. Вот знаете, настольные игры разложили, друзей собрали и вперед. Монополия, там мафия, да что угодно. Была бы фантазия, свободные дни у нас для этого обязательно найдутся.
1: На русском радио или...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Любовь окрыляет, и чем больше ее у нас в сердце, тем полет дольше и выше. Вот и летаем мы с вами выше облаков на крыльях любви. А кто летал на самолете, прекрасно знает, что выше облаков всегда светит солнце. И вообще картина там невероятная, райская. Ну и пусть настроение выше облаков сегодня в эту пятницу будет у каждого из вас. Ну а дальше его это самое настроение делать еще лучше будут Иванушки, Аня Семенович, певица Максим. Ну а сейчас гость из будущего и лучшее в тебе. А в каждом из нас всегда много хорошего. Меня зовут Илья Крылов. Продолжаю эфир на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русское.

радио погромче сделать, потанцевать под наши песни, подпеть любимым звездам. И вот вы уже улыбаетесь, и слово «грустно» меняете на слово «весело». Еще есть один прием, но больше женский, конечно же, когда слезы к горлу подкатывают. Уже просто невыносимо. Подушку в руки, в комнате закрылись, наревелись, пар выпустили, и стало легче, и стало проще. Вот и ребята из группы «Иванушки» тоже говорят: а ты не сдерживай слез, девчонка, реви, реви. И я о чем? Помогает и через какое-то время улыбку на ваше прекрасное личико возвращает.

0: же я люблю рассветы в середине мая, в конце мая и, конечно же, летом. Мне кажется, это всех нас касается. Вот даже сейчас на часах русского в Москве 4:40, а уже и птички за окном поют, и светло так хорошо, а будет еще светлее. Ну, а в каких-то городах страны мы сможем увидеть белые ночи, когда как бы ночь, но как бы и не ночь, вечерние сумерки плавно перетекают в утренние, и никакой ночной темноты. Красота.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

еще немного, еще чуть-чуть, и начнутся танцы с бубнами у кондиционера. Одни кричат: «Сделайте еще похолоднее, нам жарко!» Другие возмущаются: «Выключите кондиционер, нам холодно!» И на режим обогрева будут его переводить. И где здесь найти золотую середину? Человечество так пока и не смогло дать правильный ответ. Хорошо, когда ты делишь рабочее пространство с коллегами по очереди, так сказать. Один в комнате находишься, поставил комфортную для себя температуру, окошко открыл или закрыл, а потом коллеги тебя сменили, и хотите — парьтесь, хотите — замерзайте, что хотите, то и делайте. Ваше время и ваша рабочая атмосфера. Ну а пока атмосферу на русском радио создаю я, Крылов Илья. Всем большой привет. Немного сегодня в пятницу мы поработаем, а потом дела на стоп и отдыхать. Завтра и послезавтра у нас выход.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Поколения и поколения говорили «да» под эту песню, признавались в любви, свидания назначали, страдали, кто-то под гитару во дворе пел восточную для своей любимой. Да и девушки, вы знаете, нередко парням, которых они очень любили, тоже исполняли. И так вот восточная песня с виниловых пластинок перебралась на катушечные магнитофоны, а с них и на компакт-диски, и смогла дожить до наших цифровых времен. Вот слушаешь ее, и актуальности своей композиция нисколько не потеряла. И в качестве подарка ее можно преподносить. Включил любимому человеку и без слов при помощи этой песни выражаешь всю свою любовь.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: девчонка.
1: Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Зачем мне карта вашего магазина? Я и без карты в нем хорошо ориентируюсь. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

список Диана, ее музыкальная история «Позови» на русском радио. Как намек нашим друзьям, позвоните нам, напишите нам и позовите нас сегодня вечером в какое-нибудь модное развлекательное местечко, чтобы именно там мы дали старт выходным. Уж так устроен этот мир, друзья. Живем мы с вами от понедельника и до пятницы.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: продолжаться, и как бы кто бы что ни говорил, что все хорошо, лучше всех, смех сквозь слезы, такая она жизнь артиста, да, больно, сложно, улыбку включил, встал и пошел на сцену к зрителю, он ждет, он пришел на твой концерт, чтобы ты ему помог с его трудностями справиться, и вышел он потом из концертного зала одухотворенным, счастливым, что все у него хорошо, а ничего другого, собственно, и как бы не было. Как говорится, что ты людям желаешь и посылаешь мысленно, то бумерангом к тебе и возвращается.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Нужен еще один хит нам с вами на русском, чтобы вновь и вновь подтвердить наш девиз «Все будет хорошо». Хотя, вы знаете, одной песней нам с вами точно здесь не обойтись. И моя утренняя музыкальная подборка, надеюсь, скрасит ваши часы пробуждения и сделает вас бодрее. Послушаем дуэт Александра Панайотова и Алисы. Иванушки раскачают своим классным хитом. Будет красивая песня в исполнении Любови Успенской. И без звонкого «Утро по Москве не утро». Через несколько минут на пятничном русском. Будьте рядом.
1: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Суперспособности весны безграничны. Только весна может тебя сподвигнуть на рекорды, ну и рабочий график, утвержденный начальством, естественно. К чему это все я говорю? Да к тому, что после этой весенней ночи у нас будет с вами следующая весенняя ночь по Москве. Так что надолго не прощаюсь. В полночь по столице снова вместе, снова рядом. Ну а впереди эфир «Русских перцев». Настраивайтесь. Илья Крылов, «Русское радио». Пока.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума предложила Министерству экономического развития обсудить прогноз о повышении тарифов ЖКХ. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такие вопросы необходимо рассматривать с депутатами. По его словам, Минэк сначала говорит о снижении инфляции до 5% и тут же прогнозирует двукратное повышение тарифов относительно инфляции. Ведомство предполагает, что в следующем году цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут почти на 9%. Минтранс предложил новую систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах. Парламентская газета пишет, что в первую очередь камеры собираются устанавливать там, где уже происходили столкновения.

поездов с машинами. Так можно максимально эффективно использовать систему для предотвращения подобных ДТП. Ведомстве надеются, что такая инициатива поможет снизить аварийность. Минцифры пообещали помочь с созданием интерактивной карты укусов клещей на сайте госуслуг. Для этого необходимы данные Роспотребнадзора. Ведомстве добавили, что уже разработали визуальный конструктор, который позволяет органам власти самостоятельно создавать различные сервисы. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона свыше 43 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Больше 2 миллионов граждан привились от клещевого вирусного энцефалита. В Общественной палате предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах. В беседе с РИА Новости пояснили, что сначала такие занятия можно внедрить в виде факультатива, а уже потом включить в учебную программу. Авторы инициативы пояснили, что шахматы развивают у ребенка логическое мышление, концентрацию внимания и чувство времени. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Лопаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные наши ненаглядные люди! Ну чё, как вы там, а? Нормальненько, пятница же, да? Пятница! А это хорошо! Любим мы короткие недели, честно говоря. Вообще мы любим, когда рабочая неделя состоит из четверга и пятницы. Всё! На этом все, как говорится. Вот, это Дима Морозов, это Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это главное на главном, это русский перс на русском радио. Для вашего хорошего настроения, чтобы зарядить вас не только в пятничку вечер, но и в выходные.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе.
2: Ну, вообще очень круто, что на этой неделе нам не получилось начать новую жизнь. Потому что понедельника не было.
1: Конечно,
2: поэтому будем
1: старую.
2: Жить старую.
1: Да. Хватит худеть, все нормально.
3: Ну, можно со следующего понедельника двойную новую жизнь начать. Нет?
2: Да, вот зачем ты эту нагрузку на нас пишешь?
3: Да.
2: Конечно,
3: вообще
2: давайте
3: не будем туда заглядывать в будущее.
2: Тут до лета осталось всего 2 недели, поэтому, ребята, давайте жить легко.
1: Да. Давайте жить дружно.
3: Да. Это тоже.
2: Потому что у нас для вас классные поводы есть. Сегодня поиграем в игру против правил.
1: Да, это 10 тысяч рублей, не побоюсь этого слова. 10 тысяч рублей. Червонец.
3: А еще у нас есть перченый гороскоп.
1: Это 0 рублей, зато очень много добрых советов.
2: А еще у нас есть ваши любимые песни, ваши любимые ведущие.
1: Да, понял.
2: Ну, в общем, вы поняли, ребята, пятница, поэтому давайте отмечать. 3, 2, 1.
3: Вперед! Oh, yeah!

0: Вот кто не боится спугнуть птиц, так это парень, который создал турель, чтобы отпугивать голубей, а внутри нее, к тому же, живет нейросеть.
1: Кого создал, не понял.
2: Я тоже не поняла.
0: Турель.
1: А, синдром туреля знаменитый, да?
0: Система сама замечает птиц на балконе, наводится на них и стреляет водой. Конструкция, ну это безопасно. Конструкция состоит из камеры, там два сервопривода и электрический водяной пистолет. Главная фишка, эту систему можно легко перенастроить вообще на любые объекты, не только на голубей. Но вы обучите нейросеть, она будет знать, в кого пуляться водой. На белок, например, на кошек или на енотов, смотря кто вас достает. Вот у меня, кстати, тоже голуби поселились на кондиционерном блоке, поэтому мне надо связаться с этим парнем.
1: Слушай, на самом деле я тебе хочу сказать такое. Во-первых, а голуби — это одни из самых мстительных птиц. Вот. А если им четко показать, у каждого памятника развесить фотографии этого парня, они его найдут. Найдут и отомстят.
2: Это к деньгам.
1: Это
2: к деньгам.
1: То есть парень в куче денег будет через какое-то время.
0: Знаете, я на всякий случай надеваю чулок на голову перед тем, как
1: зеленый, красный или желтый банк.
0: Нет, когда гоняю голубей с кондиционерного блока, ну, чтобы они мне не отомстили на улице.
1: Я хочу опять.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
4: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: почему, зачем, а главное, куда. Овны, сегодня вы особенно убедительны. Используйте это с умом.
1: Тельцы, дорогие коллеги, маленькая победа сегодня заметно поднимет вам настроение.
2: Коллеги-близнецы, неожиданный поворот дня ошарашит, но принесет пользу.
0: Раки, вам стоит немного снизить темп и дать себе передышку.
1: Львы, кто-то, наконец, оценит ваши усилия по достоинству.
2: Девы, день принесет шанс исправить старую ошибку.
0: Весы, вас ждет интересное предложение. Не спешите отказываться.
1: Скорпионы, настойчивость поможет вам добиться того, что раньше казалось невозможным.
2: Стрельцы, хорошее время для коротких поездок и новых впечатлений, конечно, выходные на носу.
0: Козероги, сегодня полезно довериться не расчету, а интуиции.
1: Водолеи, старое знакомство может неожиданно напомнить о себе.
2: И рыбы, ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную ситуацию.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
4: 16+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы? Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: дорожек.
1: Новая песня на русском.
2: Через ту...
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русск.

0: Комсомольском радио.
1: Ну что ж, эксклюзив. Почти все россияне имитируют занятость на работе. Значит, согласно результатам последнего опроса, 82% работяг периодически прибегают к изображению бурной деятельности, а 40% делают это регулярно. Вчера, кстати, пробежался по этажам. Ребята, информация подтверждается. Почти половина прибегает к этому каждую неделю, а еще треть пару раз в месяц. Ну, а каждый пятый без зазрения совести пользуется навыком практически ежедневно. Но особенно часто это помогает во время созвонов, совещаний. Вот, знаете, когда знаете, вот, очень-очень много дел. 100 тысяч смс, миллион звонков. А сегодня 22 зума, 34, значит, Яндекс.Теремоста, 654 встречи. Боже мой, как я устал, а что ты делал? Практически ничего. На КПД нулевое.
2: Ну, вот почему так нулевое, Антон? Извини меня, с кипой бумаг ходить по кабинетам, это тоже тяжелая задача.
1: Согласна. Действительно, действительно. Раньше была потрясающая профессия, которую упразднили, называлась офис-менеджер.
2: Да.
1: Вот, который с утра закупал канцелярские кнопки, выбирая их и пересчитывая, а потом переносил из одного кабинета другого в бумаге. А потом люди сказали, зачем он нам нужен, мы сами можем это делать.
2: Антон, а цветомаркер, извините, мне разложить по столу?
1: Нет, так нельзя. Стоп, стоп, Дима, до раскладки цветомаркеров должно быть 2-3 совещания, какие маркеры выбрать, понимаешь? Потому что какие цвета сейчас в тренде, надо узнать у Жуковой. Какие тебе нравятся, какой тебе форм-фактор этого маркера нравится, нужно узнать у тебя. И, конечно, чтобы это все утвердили. А если потом что-то не так, то главный цвет оранжевый.
3: Спасибо, что ты не обесцениваешь эту работу. Потому что
2: она очень сложная.
1: Я не обесценивал, не обесцениваю и буду не обесценивать.
2: Давай, вот я тебе даю неделю, выполни еще одно исследование.
1: Неделя — это много.
2: На вопрос ответь мне, пожалуйста, к следующей пятнице.
1: Какой?
2: Дедлайн у тебя будет.
1: Да?
2: Вопрос будет такой. Имитируют ли россияне радость от полученной зарплаты?
1: Я могу на этот вопрос отвечать 2 раза в месяц. Вот, обратись ко мне, пожалуйста, примерно где-то 10 и 25 числа.
3: Хорошо.
2: Я тебе ставлю этот дедлайн.
1: Что ты ставишь мне?
2: Дедлайн.
1: А я тебе синяк поставлю еще раз.
0: Утреннее шоу страны. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио представляет rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?
2: Делай все, что

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте тишину.
12: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: Авторском радио.
1: А я же говорила.
2: О чем?
1: Наконец-то появилось научное подтверждение моим словам. Мужчины, которые помогают по дому, делают отношения счастливее. Это показало исследование. Так что все.
0: Ну, плюс экономия на клининге еще.
1: Конечно.
2: Не, это женщины-ученые сделали исследование?
1: Нет, мужчины. Ученые выяснили, что когда бытовые обязанности делаются поровну, женщины чувствуют себя комфортнее и эмоционально ближе к партнеру. Если же вся бытовуха сваливается только на одного человека, отношения постепенно начинают проседать.
2: Вот так.
0: Да, как тот диван, на котором мужчина сидит, смотрит футбол долгое время.
1: Так что я...
2: Прям лавина.
0: Да.
1: Хотела сказать, не даете мне.
2: Во, пойдем убираться.
0: Пойдем.
1: Да, потому что сегодня, говорю, каждая семья утром будет, знаете, из чего состоять? Из этого диалога, что мужчина пойдет, выкинет мусор и скажет, что улучшил свои отношения на 0,3%.
2: А она ему скажет, что ты неправильно выкинул мусор. Вот. Мне придется перевыкидывать.
0: А я думал, что он просто неправильно понял ее слова. Она ему крикнула: убирайся! Да. А он взял швабру в руки вместо того, чтобы уйти.
2: Ну, у кого какой транспорт, извини меня. Убирайся.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый – твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: «Мир», «Труд», «Тенет». Время майских поездок в разгаре. «Черномор-Авто» при покупке «Теннет Т4» выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне «Теннет Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на «Теннет Т4 Лайн» передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Установи приложение ресторана «Василиса», закажи доставку и получи скидку 20% на первый заказ. Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону плюс 7 978 559 05 88. Категория 16+.
1: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Операторы кикшеринга пожаловались в прокуратуру на запреты для электросамокатов в Подмосковье. В профильной ассоциации считают, что решения местных властей не отвечают принципам разумности и законности, не обеспечивают баланс публичных и частных интересов. Этой весной запрет на аренду электросамокатов ввели в Люберцах, Котельниках, Раменском и Лобне. Чиновники объяснили, что это необходимо для безопасности жителей и борьбы с нарушением правил парковки самоката. Число людей в местах лишения свободы оказалось ниже 300 тысяч. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что это связано с гуманизацией уголовной ответственности. Чаще стали назначать принудительные работы и иные виды наказания, не связанные с лишением свободы. Кроме этого, как отметили в ведомстве, влияние оказал набор контрактников вооруженные силы. Добавили, что около 16 тысяч заключенных заняты производством продукции для спецоперации. Автомобилисты стали чаще посещать пункты шиномонтажа. Количество визитов увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом, причем цены особо не изменились. Кроме этого, как выяснила газета «Известия», на треть выросли продажи сезонных услуг. В частности, стали больше проводить диагностику ходовой части, двигателя и кондиционера. Средний чек в автосервисах

приблизился к отметке в 7 500 рублей. Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. До этого система онлайн-продажи не справилась с пиковой нагрузкой, в результате реализацию билетов временно приостановили. Сейчас сервис отвечает, что места уже заняты. В суперфинале Кубка сыграют «Спартак» и «Краснодар». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Продавать билеты начали накануне. Необходима карта болельщика. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну, ой, товарищи люди, это пятница, это русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Ой, вот эти трое вас любят. А, надеюсь, ну, взаимность, конечно, поэтому подходите ближе, будем обниматься.
2: И целоваться.
1: А целоваться будем, конечно.
3: Да, очень более, что сегодня такой прекрасный день, международный день семьи. И а мы, между прочим, да, с вами огромная такая дружная семейка.
1: Да?
2: Антош.
3: Не добавляй свое любимое слово.
2: Дима, искренне звучало.
3: На самом деле мы большая семья. Да. Ну, да. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» и слушатели
4: русского радио.
2: Да. Да,
3: спасибо вам большое, что вы члены нашей семьи.
2: Ой, если про членов семьи заговорили, жить с молодежью, конечно, очень весело. Это я говорю сейчас про свою дочку, она из поколения Альфа. И, естественно, мы с мужем стали заложниками просто детских мемов, или, правильно, как мемов.
3: Ага.
2: Я постарчески, извините. И иногда мы просто не
1: картина
2: успеваем.
1: Картина движущихся, да.
2: За всеми, значит, этими трендами, потому что они постоянно меняются, эти фразы, которые круто знать. Вот, и последние полгода это было, естественно, сейчас все молодые
3: я
2: люди.
3: Я сейчас убавлю даже звук.
2: Итак. Мои маленькие пупсики, наши слушатели. Конечно, что же это было?
3: Six Seven!
1: Что?
2: Six Seven!
3: Антон, сразу понятно, что у тебя с молодежью связь нарушена.
1: Да.
2: А сейчас у нас активно продвигается правильное питание и звучит фразочка «Для здоровья малыша
3: черемша».
2: Так что мы в тренде, ребятки.
3: Да. А меня вот, знаешь, взволновала твоя фраза, что твоя дочка из поколения Альфа. То есть она тоже рыжая, мохнатая, из другой планеты.
1: Это я.
2: Нет.
1: Для здоровья малыша черемша?
2: Для здоровья малыша черемша. Антон, это новый тренд.
1: Да. А если пузико как баржа, кушай спаржу, да? Хорошо.
3: Тебе будет, у тебя будет время, чтобы это все обдумать.
1: Да сегодня... Я с молодежью на ты. Ну,
3: они с тобой на «вы»,
1: да
3: на Антон Владимирович.
1: Я с ней работаю, с молодежью.
3: Какую семейную фразу у вас повторяют дома все? Расскажите нам, пожалуйста, дорогие наши слушатели. Два часа будем это обсуждать. Пишите в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: Номер телефона 8-916-003-105-7. Там мессенджеры, личка, смс-очки. И, конечно, можете позвонить.
3: И даже ммс.
2: Ух ты!
0: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Какая семейная фраза чаще всего звучит у вас дома? Рассказывайте.
2: Вот, например, у Анечки. О, это не только у вас, Анют. Самая частая фраза у них дома от мамы и бабушки. Я же говорила.
3: Нет, это нормально.
2: Ловлю себя на мысли, что тоже хочу это говорить своим детям, когда они сделали что-то не так, хотя я предупреждала. А я же говорила.
3: Я тебя предупреждала.
2: Да, там еще должна быть обязательно вот эта фирменная интонация.
1: Вера написала: а теперь обнимашки. Фраза, которую придумала младшая дочка. Теперь это обязательный ритуал перед сном. Все члены семьи собираются в кучку, и кто-то обязательно потом падает с кровати, когда обнимаются.
3: Нет, по факту обнимашки кровать. Нужно делать 3-4 раза в день.
1: Даже больше, может.
3: Потому что, ну, это как доктор прописал просто, понимаешь?
2: Да. Ну, самое главное,
3: это момент единения, любви, радости.
2: Чтобы вот тот, кого вы обнимаете, он тоже знал про это условия.
3: Нет, ну у меня не было такого, что я, к примеру, в общественном транспорте вижу кого-то, а подхожу и сзади вот так вот обниму, говорю: привет. У меня такого не было, я же не психопат, хотя нет, психопат.
2: Антон, а говорят ли в твоей семье вот эту фразу, которую нам прислали, и уже удалили, кстати, это сообщение: раз в сутки супчик должен быть в желудке.
1: Да, да, да.
3: Да, говорят, но раз в сутки супчик должен быть в желудке у моей дочки. Я прихожу, а уже все, там нет.
2: Полин, пойдем сварим Антохе суп. Ты какой, кстати, любишь, харчо или что, или щи?
3: Сам борщ. На себя харчо, мне борщ.
1: Я знаю.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутобанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участника программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – «Снеха-Сити». Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. «Снеха-Сити». Симферополь, генерала Васильева, 43.
6: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
7: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
8: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Хавейл Джолион с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
9: Указана выгода на Хавейл Джолион Техно Плюс 1.5Т ФОВД 10 2026 модельного года и года производства по программе трейд-ин. Предложение ограничено. Не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru.
10: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черноморавто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
9: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
5: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Амода C5, комплектация актив с прямой скидкой дилера.
11: Не знаете, что приготовить на Новый год, чтобы всех удивить? Сварите гороховый суп!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым.
5: Угу.
4: В среду в 11:30. Русские.
12: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот кто последний, тот и моет посуду. Фраза, которая запускает 10-секундный спринт от стола до дивана в нашей семье. Рекордсмен это папа. Успел лечь и уснуть за 3 секунды. Умничка. Маргоша написала.
2: Надо мастер-класс ему обожаю.
3: Анжела нам написала, у них маленький сын всегда, что бы кто ни сделал, говорит, ну как так-то, а? И мы уже с мужем тоже начали так говорить.
1: Ну как так-то, а?
2: Не, ну если в первом случае можно было добежать до посудомоечной машины, то здесь нужно просто изумленное выражение лица делать, обнимать его скорее, да. Ну как-то так.
3: Ну вот
2: ну,
3: так.
2: Ну как так-то? Ну как-то
3: да.
2: Так.
3: А, есть еще у нас сообщение от Светочки. У ее мамы любимая фраза, когда она хочет, чтобы я сделала что-то. Вот бы ты вот сделала это. Вроде бы и не приказ, но отказ не принимается. Вот, ну, вот бы ты сходила, там, принесла мне воды. Ага. Вот бы ты прополола грядки.
2: Знаете, все дело в интонации, потому что какие-то простые истины мы затрагиваем. Вот бы ты сделала это,
1: да.
2: Понимаешь?
1: Да, по-доброму звучит.
2: А я была права.
3: Но на самом деле это приказ.
2: Все дело, конечно.
3: Попробуй только не выполни.
2: Вот бы ты сделала это прямо сейчас. Два, три, четыре. Раз,
3: два, три, четыре.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Что слушает страна. Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя. Русское радио.
4: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимая.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. В магазине 20 шляпок. И все-таки выбрала одну. Ту, в которой пришла. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Расскажите, пожалуйста, фразу, которую часто говорят именно в вашей семье. Вот у Оксаны, например, семейство с юмором. Совмещенный у них санузел, и папа придумал фразу, когда шел купаться. Говорил вместо «кто-нибудь идет в туалет», говорил «кто-нибудь идет в интернет», так как там любители посидеть с телефоном надолго.
1: Ну там как бы, там это самое, там не скачивают, там наоборот это
0: выгружают, да, информацию.
2: Анечка написала: «Мой сынуля все время говорит, сам решу, сам решу».
1: Сам решу.
0: А кто это? Роза написала?
1: Решает что-нибудь, нет? Или это самое?
0: Аня?
1: Да.
0: Ну это Роза.
2: Анна, Роза, Мария.
1: Боже ж ты.
0: Ну это у Розы так говорил сын.
1: Я вспомнил.
2: Я сам решил.
0: Роза пишет под псевдонимом Анна. Понятно, будем знать.
2: Зачем ты ее разоблачила?
0: Будем знать теперь. Вот у Анечки, одни Ани у нас. Кто на поезд не успел, тот до бабушки не едет. Это фраза моего мужа, он повторяет часто, когда ждать не любит. И еще очень часто звучит: Марс нельзя, собаку воспитываем. Иногда кажется, пес думает, что его так и зовут. Марс нельзя.
2: А зовут его просто Марс, да?
0: Ну, просто Марс, да. Кстати, у меня, у нашей собаки Бонни тоже есть такая фраза, на которую она реагирует.
1: Как собаку?
0: Бонни.
1: А, Бонни.
0: Марш отсюда! И она знает, что надо уйти. Ну, допустим, я застилаю кровать, она любит прыгать по ней. Я говорю: Бонни, марш отсюда!
1: А если она тебе ответит: Дим, нельзя!
0: Нельзя на меня кричать!
1: Нельзя!
3: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Жизнь!

0: новости. В мире
1: знают. На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
2: Включились, ну, ребята, деньги.
3: Деньги сами себя не разыграют.
2: Конечно, надо отдать.
4: Не, я принес все по-честному, все нормально.
2: Точно?
4: Вот 5 плюс 5, 10 тысяч, пожалуйста.
3: Ну, мы же между собой никак не разыграем эти деньги.
4: Потому что 10 делится только на двоих.
2: Да, на 3 не делится. Поэтому сейчас мы нашего бухгалтера уберем из этой студии, потому что считать он не умеет. Ну, а вы, дорогие слушатели, пожалуйста, звоните. Вы нам очень нужны. Нам нужен герой сегодняшнего дня.
4: Смотри, парень что-то потерял.
3: Деньги.
4: Совесть.
2: Ой, ребят, ну что, нам нужен человек, который сегодня заберет десяточку. Давайте вот сейчас прям заговоренного человека добавим в эфир.
4: Игра против правил.
3: Звоните скорее 8-495-995-105.7.
4: Удачи.
1: Русские перцы на русском радио.
0: Русские перцы.
1: Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48, ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги в пятницу.
2: Да, мы хотим, не только в пятницу
3: мы даем. Хотим, чтобы наш кошелек сегодня немножечко опустел.
1: Опустела без тебя кошель. Да. Значит, до нас зазвонилась Машенька из города Новосибирск. Будет играть, выигрывать вот, и заработать тебе на выходные. Маш, привет.
2: Маша, здравствуйте. Хотите денег?
4: Конечно.
2: А зачем вам они нужны?
1: Зачем деньги, Маша?
4: Яровое хочу
3: сказать. Маша, вы знаете, что вас очень плохо слышно. А это значит, что мы можем не услышать ваш неправильный ответ на наш правильный вопрос.
1: Машенька, сделайте связь получше.
4: Да, я готова.
1: О, ничего наконец-то. Себе.
3: Да, потому что тут решаются денежные вопросы, Машуль. А, у нас будет 5, кстати, этих денежных вопросов. Каждый из них стоит 1000 рублей, если вы дадите на них неправильный, но логичный ответ. И 20 секунд длится наш раунд.
1: Вот так вот.
4: Хорошо.
1: Ну, раз хорошо, тогда понеслось.
2: Удачи вам.
4: Спасибо.
1: Где обычно стоит холодильник?
4: В туалете.
1: Что берут на рыбалку?
4: Сигареты.
1: Где хранят игрушки?
4: На кухне.
1: Что надевают мотоциклисты для безопасности?
4: Перчатки.
1: Где живет курица?
4: В коридоре.
1: О, успела! У меня единственный вопрос. Холодильник в туалете.
2: Ну,
1: а что далеко ходить-то, понимаете?
2: Тебе вот можно, да.
1: Да, хорошо.
2: Тебе можно.
1: Действительно.
2: Хорошо.
1: А погоди, сейчас Димка включит это вот. Дьяволя.
3: Машенька, мне хотелось бы этого говорить вам сегодня, в пятницу.
4: Не надо. Я еще, у меня отпуск еще начинается.
2: Да что вы говорите?
3: Ну и все тогда, спасибо, пока.
1: Хорошего отпуска. Ты что, подожди, ну что ты?
2: Хорошо, я должен... Куда поедете отдыхать?
4: На Горный Алтай.
2: Супер, да. Ну вам деньги там точно пригодятся.
4: Приезжайте, пожалуйста, к нам.
3: Хорошо, обязательно, Машуль. Ну вы все-таки сыграете с нами в суперигру или нет?
4: Конечно.
1: Да подождите, Машенька, ну такая ситуация, что если вы сыграете в суперигру и там будет хотя бы одна ошибочка, то денежки все улетят.
2: Дырка от бублика.
1: Ноль.
3: Итак, играем в суперигру. 20 секунд на суперигру.
1: Подожди, дай ответить.
4: А что нужно делать?
2: Также отвечать на вопросы.
1: Танцевать, блин!
3: Да, но здесь одно условие. Если вы отвечаете... Если вы получаете... Если вы отвечаете неправильно, то получаете ноль.
1: Вообще ноль.
4: А так
1: 5000.
4: Да давайте, если что, еще раз позвоним.
2: Давайте, конечно.
3: Ну что ж, итак, Маша играет в суперигру!
1: Поехали! Что кладут в чай?
4: Пирог.
1: Что делают с телефоном, когда он разрядился?
4: Выкидывают.
1: Чем укрываются ночью?
4: Пакетом.
1: Кто живет в норе?
4: Человек.
1: Кто готовит еду в ресторане?
4: Уборщица.
3: Да! 10 тысяч рублей! Получила сегодня Мария из Новосибирска.
2: Ты смотри, Димка, ты действительно наколдовал нам человека, который выиграл суперигру, Маш,
1: да.
2: Представляете?
1: Это не тот человек, который укрывается пакетом.
3: Маш, ну теперь, по крайней мере, на одеяло у вас точно хватит.
1: Однозначно, Машенька, мы искренне вас поздравляем. Ваши 10 тысяч рублей!
3: Ура!
4: Спасибо большое.
2: Вам спасибо.
1: Ну, как хорошо, как пятница началась. Отлично, прям Машке десятку. Нам Маш, счастье.
3: И праздник. Хорошего вам отпуска.
1: Да, действительно. Поалтайте там по полной.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Реклама.
1: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном от федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оцените свои финансовые возможности.
2: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Мир. Труд. Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40.
10: Указана максимальная выгода на Теннет Т4. Лайн передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Чтобы утром подольше поспать и не тратить время на завтрак, я ем ночью.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
14: Русское радио. Все будет хорошо.
15: Вот оно какое!
16: Наше
15: утро!
17: Русские перцы.
18: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
19: Да.
18: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
19: Да.
18: Картина по номерам не законченная.
19: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
6: С 7 утра по будням. Слушайте. Главное утреннее шоу страны — «Русские перцы».
20: На русском радио.
21: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о сохранении льготной ипотеки в новых регионах до конца спецоперации. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жилье многих граждан было повреждено или давно не ремонтировалось. Кроме этого, по его словам, программа позволит увеличить численность населения в этих регионах. Ипотеку там выдают по 2% годовых. Кроме этого, такая ставка действует для жителей Курской и Белгородской областей. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал на 17%. Теперь он стоит выше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем 32 тысячи. Газета «Известия» пишет, что это связано с изменениями ЦБ. Регулятор расширил границы, в которых страховщики имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. Росфинмониторинг заявил о сокращении количества киберпреступлений по итогам минувшего года на 12%. В ведомстве сообщили, что положительный эффект связан с принятым пакетом мер против мошенничества. Также проводилась масштабная профилактическая работа в школах и вузах. Школьникам и студентам рассказывали о последствиях участия в мошеннических схемах. Четверть опрошенных работников готовы сменить офис на рабочую профессию. Газета «Коммерсант» пишет, что основной мотивацией остаются доход и карьерные перспективы. Свыше 40% респондентов рассчитывают на более высокий заработок. Еще 26% хотят реализовать интерес к практической деятельности. Примерно столько же просто мечтают сменить текущую работу. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Доброе утро, трудящиеся.
1: Доброе!
0: И отдыхающие.
2: Не очень доброе.
0: И еще, конечно, доброе утро третьей категории людей. Это те, кто отдыхает, но имитирует работу.
2: Люди третьей категории.
1: Это мы. Да?
0: Чего?
1: Да,
0: чего? Нет, мы высшие. Нет, мы высшие. Ну, Антон, по крайней мере, мы с тобой первые, а Антон высшие.
2: Да, у меня три высших.
0: Топчик, конечно.
2: Неиспользованных.
0: Он на скеле.
2: На чем?
0: На скеле.
2: Скелете.
1: У тебя прокачанный скилл.
0: У него прокачанные скиллы.
2: Прокачали?
0: Конечно. Ну, хоть где-то, Антон, ты накачан.
2: Спасибо.
1: Ух ты, какой бицепс скиллов у тебя.
2: Это не бицепс.
0: Ну, ребят, это вечером. Давайте. У нас главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
2: Да.
0: Антон Юрьев здесь.
2: Да.
0: Полина Жукова тут.
1: Здравствуйте.
0: И Дима Морозов. Это троица, которая позволяет вам не заскучать.
2: Да.
0: Ну, по крайней мере, еще один час мы будем это делать. А сегодня мы обсуждаем, кстати, фразы в вашей семье, которые вы часто используете все вместе. Расскажите нам их, пожалуйста, под постом в социальных сетях.
1: Можете в личку написать. У нас есть номер телефона.
2: Давай.
1: 8-916-003-105-7.
2: Димка сказал, что еще и ММС есть.
1: Да.
3: Русском радио.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: фразочки.
1: Да, которые вы говорите в семье друг другу, это прямо ваши семейные мемы. Вот сообщение пришло без подписи. 50 лет нашей слушательнице. Фраза от тетушки завуча по воспитательной работе. В нашей семье дураков нет. Уже у третьего поколения.
2: В нашей семье дураков нет. А вот Танечка нам пишет, одна из наших семейных фраз, это увидев дома что-то новенькое, там, перестановку, новинку, обновку на ком-то, одобрительно восклицать: «О, гнездо!» Это из старого мультика «Принцесса Лебедь», когда на голову королеве в ответственный момент падает гнездо, и она произносит эту фразу, чтобы как-то разрядить этот самый конфуз.
1: «О, гнездо!»
0: Про натуральное гнездо. Я это самое... В детстве была соседка, на третьем этаже жила тетя Зоя. Она всегда наворачивала себе такую прическу, как, знаете, и я однажды это самое... Вот у нее, ну, там, ну, видимо, какой-то лак непонятный, да? И она вышла, я вот ноль в ноль увидел, как будто у нее на башке такая сахарная вата.
2: Да, потому что сахаром заливали голову, а не лаком.
1: Ну, ты облизнул?
0: Кого? А тетю Зою?
1: Ну, хотя бы прическу ее.
0: Нет, прошло лет 10, вот потом облизнул.
3: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30. Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
5: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
6: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. Плюс 7-978-559-05-88. Категория 16+.
3: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдин». Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Трудно выносить мозг людям, когда его не заносили.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Что слушает страна?

0: просто мы.
1: А вот без сообщений нам при... Ой, без сообщений.
2: Без сообщений.
3: Просто, да. просто смайлик прислали.
2: Давайте его
1: без
2: зачитаем.
1: Без подписи пришло сообщение. Ну, из Шри-Ланки.
3: Ой!
1: Да.
2: Или даже из Шри-Ланки.
1: Или оттуда. А, у меня в семье, если кто-то чихает, ему говорят «Тихо, Мухтар». Это к тебе, Антох, mm-hmm. относится.
3: Да. А почему, интересно, «Тихо, Мухтар» говорят?
2: А, ты снимался в сериале про Мухтара, понятно.
3: Причем, погоди, это понятно, да. А, но просто вот общи, «Тихо, Мухтар». А...
1: Не знаю, вот это тоже непонятно.
3: Место будет здоров?
1: Да, место.
2: Антон, посмотри там в сценарии, может быть, где-то была вот эта пасхалочка.
3: Я их не читаю. А скажи, пожалуйста, а вот на шри-ланкийском по «Тихо, Мухтар» может будет «Побудь здоров»?
1: Может быть.
2: Не знаю.
3: Да?
2: А вот,
3: не знаю, не были.
2: Да. Я хочу про себя рассказать. У нас вот не фраза, ага. а одно слово, но в нем вся соль. Была у нас соседка в моем детстве, Анна Николаевна, и когда-то ей что-то рассказывали, она так многозначительно кивала, поддакивала и говорила растянуто, как бы подводя итог. «Быть!» И вот мы с тех пор всегда только так поддакиваем в разговоре.
1: Быть.
2: Да, ну что-то там говорит, ну, быть.
3: Ну, прикольно к ней подойти, говорит, Анна Николаевна, добро, она, быть.
4: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1-1-2-1-9-0-2-0-0-0-8-7-9. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv.
0: Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
16: 16+.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: главное утреннее шоу страны на русском радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что говорят обычно в вашей семье, какая у вас есть фраза. Кстати, вот пятничное тут пришло сообщение. Есть по пятницам фраза, которая у нас звучит всегда в квартире и в доме. Главнее всего уборка в доме.
2: Ой, пятницу.
3: Погоди, это же воскресенье обычно делается, чтобы в новую неделю войти.
1: Вообще лучше
3: чистым.
1: В субботу, чтобы в воскресенье хотя бы отдохнуть.
3: В субботу нельзя.
2: Лучше никогда.
3: Никогда.
1: Лучше, конечно, если у вас есть специально обученный человек, который это приходит
3: живи
1: и делает.
3: Живи в грязи! Ну, нормально, зато все видно. Абсолютно. Творческий беспорядок.
1: Да.
3: Творческий беспорядок.
2: А вот здесь нам Ритуля написала: сейчас еще 5 минуточек. Это их магическая фраза, которую постоянно дети произносят. Постоянно,
3: да. А ей нужно, когда вот дети говорят: еще 5 минут, мама, 5 минут. Она должна резко открыть дверь и говорить: 5 минут!
1: Ну, у вас хотя бы говорят целую фразу. У большинства говорят дети: сейчас.
2: Сейчас.
1: Просто сейчас. Конечно, волшебное слово. Сейчас. Иди мусор, сейчас.
3: Не, подожди, я этого не слышал. У меня по-другому говорят. Мне не говорят сейчас. У меня говорят 700.
2: У вас такие отношения.
3: Подорожало уже все, конечно.
2: Инфляция, что ты хотел?
1: На 700 рублей ты можешь купить 2 ремня.
3: Невозможно это. Ну ты что, ну куда? Вот,
1: или ремень и скакалку.
3: Я раньше в пятихаточку укладывался по уборке, по посуде. Вот, и что еще? Если еще пятихаточку, то можно как бы вообще все
2: какая
3: будет блестеть.
2: Какая зарплата у твоей дочери?
3: Моя.
1: Подожди, она у тебя самозанятая?
3: Слушай,
1: или ИП уже?
3: Знаешь, я вот на нее смотрю, да, и понимаю, что она это
1: Ну, иногда ОАО.
3: Нифига.
4: Русские перцы. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну, слава богу, пришло это сообщение. Я целых два часа ждала и думала, ну неужели никто не напишет эту фразу, которую чаще всего употребляют дома. «Я тебя люблю». Спасибо вам большое. Кстати, написал это «Любовь» нам.
2: Угу.
1: Ну, конечно.
3: «Любовь».
1: Как без этого жить?
3: Любовная любовь.
2: Люби, любовная любовь. А кто поет? Это Любомир Любов.
3: Ну вот еще хорошие фразы пришли от Ирочки. Макс, если мы опаздываем, папа говорит «Цигель, цигель, алюлю». А по поводу еды папа говорит маме «Я, Марусь, твое меню исключительно ценю». А бабушка говорит «С дороги, куриные ноги», чтобы мы дали ей пройти куда-то.
1: Это обидно как-то.
3: Она у вас не говорит.
2: Бабуля жесткая такая.
3: «С дороги, куриные ноги». Она не говорит вам «Яйца курицу не учат».
2: Слушай, на самом деле иногда учат. Да. Ну, такие лайфхаки. Вот сейчас же «Яйца курицу учат», мы же обсуждаем мематики, которые в основном мы исключительно молодежь вот это вот заталкивает в сеть, понимаешь? А мы смотрим, иногда не понимаем. Кто-то из молодых объясняет, говорит: «Дедуль, иди сюда, я тебе все расскажу».
3: Да, вот, кстати, если мы про бабушек заговорили, тоже пришло без подписи сообщение. Мои старенькие бабушки говорили раньше, когда я приходила слишком легко одетой к ним в гости, опять разгонишалась. А еще любимое слово возмущения было: «Ух, налетные!» Обычно бабуля так на куриц кричала или на внуков, которые натворили делов.
1: Налетные?
3: Налетные.
2: Не, у меня бабушка говорила: «Идти-то колотить, да, поцеловать или побить?»
3: И ты, ой, как вечный выбор.
2: Вечный выбор. Я говорю, я сразу же щелочку говорю.
1: Ну, бьет, значит, любит. Если
2: бить.
1: Бабушка.
2: Бьет, значит, любит бить просто.
3: Да, Антон, я запишу вот эту фразу, потому что я иногда тоже на вас смотрю и вот думаю. Етить, колотить. Надо.
1: Вы на вы?
3: Кого етить, а кого колотить?
2: Меня колотить, пожалуйста. Етить ее.
0: На русском радио. Реклама на русском.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну, сейчас, кстати, я вот у Полинки тут посидел на шезлонге. Так мы называем в нашей семье ее диван, которого рядом с солнышком находится.
2: Красный, кожаный.
1: Там так,
2: между прочим.
3: Ничего себе.
1: Можно было не уточнять. Он просто уютный и мягкий.
3: Ой, ну у вас есть это самое, свой шкаф для одежды, свой диван. Пора переезжать.
1: А у тебя нет? У тебя целая комната своя, гримерка.
3: Не надо. Мы ее с Олениным делим.
1: Ну что, в общем, мы подзагорели чуть-чуть. Слава богу, погода хорошая. Это все Димка виноват.
4: Да, привет.
1: Потому что
4: привет,
1: он поменял всем дворники на летние.
4: Вот сейчас, значит, я пораньше приехал сюда в студию Русского радио. Ну, чем бы себя занять? Ну, дворники же можно зимние на летние поменять. Так что, Полиночка, все, холодов не будет.
2: Спасибо тебе, Димочка. Все, кто любит тепло, солнышко и ждет лета.
3: А я думаю, почему другие люди метлой?
2: А то мне подружки пишут, говорят, что ты в прогнозе погоды, говоришь, дождь. Никакого дождя сегодня не будет. Все, все. Значит, Димка точно поменял, все, значит, будет хорошо. Да, 100%.
3: Боже, что мы радиогидрометцентр началось, ты смотри. А я бы Димке не доверял, честно.
2: А я доверяю.
3: Я бы не доверял. Но вот в этих вопросах нет. Про погоду? Не-не-не-не-не.
2: Ну, проверим.
3: Это человек, который выходит зонтиком, тогда точно дождя не будет.
1: Но он даже в шортах пришел сегодня. Я думаю, что точно будет тепло.
3: Слушай, он по Новый год пришел в шортах. Ничего такого.
1: Расскажи нам какую-нибудь фразу, которую у вас дома используется.
4: Слушай, ну, у меня дома есть такая фраза. Все должно быть прозрачно и стандартизировано. Вот поставишь что-нибудь на то место, это сразу. Так, должно быть прозрачно и стандартизировано.
2: Еще фиг выговоришь, знаешь? Твою фразу.
4: Вот, а вот так вот из таких смешных у меня с двоюродной сестрой, я не знаю, откуда она родилась, эта фраза, с детства, а мы когда с ней встречаемся, говорим, лопух прием.
2: Ого.
4: Причем лопух здесь, причем прием. И вот до сих пор уже сколько лет прошло, и всегда, прием лопух прием.
2: Это, наверное, профессор лопух.
4: Ну, наверное, да.
1: А при нем задача.
4: Поэтому вот у нас вот такой вот, и все знают, что это, ага, это Дима с Людой общается. Угу. Чтобы, это вот наше такое, знаешь, сестринско-братское.
3: Я, это самое, слушай, Мороз, может, я так же буду тебе говорить, лопух прием. Но только речь вообще не про фильм. Вот, а про какие-то...
2: А чего ты начинаешь его обижать?
3: Я вообще не обижаю.
1: Но просто, вы, между прочим, лопуха — это целебное растение, поэтому это не обидно.
2: Тогда ты подорожник.
3: Слушай, ты бы не мог ко мне приложиться?
1: Подорожник трава,
4: рядом у порога. А вы умеете делать шапочки из лопуха?
3: Конечно, Надька Телель научила. Ты ее видел на велосипеде? Вот это вот. Это же... Я рассыпала горошины, как мама и папа. Едет на гастроли, так она. А мы, пожалуй, на выходные.
2: Давайте скорее уходите.
3: Итак, дорогие друзья, подорожник лопуха Черемша прощается с вами.
2: Для здоровья малыша.
3: А наша мать и мальчика здесь остается.
4: А Игорь, а у нас тут крючочек можно повесить?
3: Да. И петельку, пожалуйста. Это русские перцы. Морозов, Жукова, Юрий.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Реклама. Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
2: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
3: Никогда не сдавайся! Позорься до конца!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту выполнил жесткую посадку в Хабаровском крае. Транспортная прокуратура начала проверку. Воздушное судно принадлежит авиакомпании ЮТР «Вертолетные услуги». Повреждение получило задняя часть фюзеляжа. В результате происшествия член экипажа и пассажиры не пострадали. В Госдуме предложили новые правила выдачи страховой пенсии военным пенсионерам с длительным гражданским страховым стажем. Сейчас из-за ограничений в законодательстве они не могут получать фиксированную выплату, даже если выполнили все условия для назначения. Дело в том, что им уже выплачивают пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Однако, по словам депутатов, многие военные пенсионеры на гражданской службе фактически участвуют в финансировании пенсионной системы. Депутаты направили обращение в правительство. Роскомнадзор предложил соцсетям самостоятельно выявлять и блокировать дипфейки. Это подделка изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта. Ведомства считают, что интернет-сервисы способны находить подозрительный контент, хотя участники рынка говорят, что у них нет надежного инструмента, который точно может определять данные от нейросетей. Ошибочные блокировки могут привести к конфликтам с пользователями и бизнесом. По словам экспертов, полностью автоматизировать такую систему достаточно сложно. Книжные магазины составили рейтинг произведений Михаила Булгакова по продажам. Сегодня отмечается 135 лет со дня рождения писателя. По данным ТАСС, в этом году самым продаваемым стал роман «Мастер и Маргарита». Первой в тёрке также оказались «Морфий», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и «Записки юного врача». В целом, за год продажи книг Булгакова выросли на 30%. В рейтинге отечественных классиков он занял второе место после Фёдора Достоевского. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Подсолнух и Черемша покинули студию Русского радио. Это наши русские перцы. Что-то они в финале сегодняшнего шоу, в пятничное такое, знаете, настроение хорошее, приподнятое, решили себя так назвать. Ну хорошо, ладно, ничего, сейчас оздоровятся в эти выходные. И с понеделька опять в бой, как говорится. Ребят, спасибо вам большое. Прекрасное настроение с самого утра. Дальше эту эстафету позитива подхватываю я, Дмитрий Оленин. И ближайшие 5 часов с большим удовольствием буду вместе с вами. Давайте наслаждаться этим 15-м майским днем. Давайте наслаждаться пятницей, и пусть у всех все будет хорошо.

0: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутобанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
2: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один «Хавейл Джолион» всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crameadefishavail.ru.
3: Указана цена автомобиля «Хавейл Джолион Комфорт» 1.5Т, МТ, 2ВД, 2026 модельного года и года производства, с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crameadefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
4: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.

моем телефоне неспроста. Не подобрать пароль твоему сердцу, что ли? Скажи спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя? Ведь я так не хочу сейчас.

попробуйте дотянуться до солнца. Ведь солнце это что? Это там, где тепло, хорошо, приятно, комфортно, где наслаждение. Ну, то есть, это место, где у вас заначка конфет дома. Только вы про нее знаете. Только когда вы туда тянетесь и понимаете, что вам сейчас вот так сначала дотянуться до солнца, потом дотянуться до неба, и вот уже у вас так, и уже так хорошо, вам вкусненько. Многие могут поспорить, скажут, да, Дим, ты не знаешь, нельзя дома сделать заначку конфет, если у тебя есть дети, которые уже могут подставить табуретку и куда-нибудь там повыше забраться. Можно, все можно сделать. Где устроить такую сладкую заначку дома, спросите у нашего Антона Юрьева, он

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложи не для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
6: 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

те, кто нырял с аквалангами, знают пади, все знают, что это парное погружение, и там, конечно, на глубине можно взять чужой акваланг. Вообще, это как бы даже специальное обучение на это есть. Вот хочешь, возьми мой, хочешь, я твой возьму. Это все возможно. Делиться, как говорится, делиться, делиться, делиться. Я делюсь с вами хорошим настроением, позитивчиком таким, пятничным, ну, практически летним. Слушайте, ну, у нас, правда, на следующей неделе, понедельник, вторник, плюс 30 в Москве, только официально. А так-то будет вообще, мне кажется, все 35. Так что впереди все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на

0: Реклама на русском.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации.

0: квартиру сниму на суточно.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная.

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Я думаю, что вот эта фраза так красиво будет звучать сегодня вечером, да и завтра целый день, да, возможно, еще и в воскресенье, когда гости будут приезжать на дачу, такие: о, смотрите, как красиво. Ой, а стол-то как накрыт, так красиво. А еще пусть будет так вкусно, так замечательно, так приятно, так дружелюбно. Ну и шашлыки пусть тоже у вас не подгорят и замаринуются самым-самым вкусным маринадом. 10:47 в Москве, сегодня пятница, впереди классный.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Курорт «Сак».
2: Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сак». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбрала свадебное платье. Осталось выбрать свадебного мужика.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. Минобороны заявили, что посредником стали Объединенные Арабские Эмираты. Вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси. Их доставят на родину для лечения и реабилитации. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке списков для обмена. Изначально обменяться военнопленными стороны планировали во время перемирия. Россия и Украина собирались вернуть друг другу сразу по 1000 военнослужащих. Выпускникам колледжей и техникумов будут давать квалификацию по итогам демонстрационного экзамена. Такое постановление подписали в правительстве. Согласно документу, инициатива в этой оценке будет принадлежать работодателю, однако нужно будет получить согласие самого выпускника. Предполагается, что такой порядок аттестации позволит подтвердить свои профессиональные навыки и качества, то есть возможности для трудоустройства расширятся. Росаккредитация не выявила системных нарушений в классификации отелей. Ведомстве заявили Интерфаксу, что нашли лишь отдельные недочеты. Отметили, что это часть рабочего процесса, поэтому систему не нужно дорабатывать. Ранее СМИ узнали, что Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, которые присваивают звезды российским гостиницам. Оказалось, что около трети объектов не соответствуют заявленной категории. В Министерстве строительства рекомендовали кипятить водопроводную воду даже при очистке. Подчеркнули, что полную безопасность не гарантирует даже федеральный проект «Чистая вода». В ведомстве сослались на мнение врачей. По их словам, пить некипяченную водопроводную воду потенциально опасно, поскольку вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

действительно все зеленеет. Многие не будут дожидаться открытия купального сезона, и начнется около тебя, а губы синеют. Ну, потому что вода еще холодная, а жарко уже будет прямо с понедельника, плюс 30 в столице. Берегите себя, знаете, не поддавайтесь на какую-то, знаете, провокацию со стороны природы, ну, плюс 30. Да, пусть все, и земля прогреется, и вода прогреется, и мы с вами прогреемся. Всем привет, всем хорошего пятничного настроения. 11 часов 6 минут московское время. С вами Дмитрий Оленин. Желаю хорошего настроения, вкусного предстоящего шашлыка. И берите на природу и нас тоже.

помните, что средства от клещей тоже нужно взять, да, сейчас такой самый опасный период. В общем, обезопасьте себя со всех сторон и прекрасно проведите предстоящие классные майские выходные. Группа «Градусы» поднимает градус настроения в эфире Русского радио прямо сейчас.

0: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Решили с женой начать все сначала. Так она даже на первое свидание не пришла.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

Вот если вы, девчонки, правду пели, если хочешь, так просто раз, и завтра ты станешь толстой. Ну, такое вполне возможно, потому что если ты всю ночь встаешь подъедать тортик, то это действительно вот так просто. Но, с другой стороны, спасение для тех, кто действительно хочет похудеть, ведь начинается жаркая пора, ну, в жару уже не так хочется такой тяжелой, сладкой пищи, а к тому же наступает пора шашлыков. А от шашлыка же не поправишься. Ну, там не надо его в лаваш заворачивать, там есть с мазиками и так далее. Так, шашлычок — это очень даже диетическая еда. Так что я желаю вам не только вкусно и приятно провести время, но и с пользой.

Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Что слушает страна? И как бы ни старался, не говори.

0: Реклама на русском.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Всегда рассказывайте людям о себе разное, чтобы когда они будут о вас сплетничать, их мнения расходились, они спорили и дрались. Рекламная служба Русского радио 579-779-9, код

0: Ну, в Москве на самом деле нет улицы Старый Арбат, есть Арбат и Новый Арбат. Но не об этом речь. Сейчас 11:31 в столице. Время узнать, на что сходить в кино в эти выходные. А Петр Кузнецов знает.
1: На русском радио афиша.
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатрам никакие постпраздничные синдромы не страшны. По-прежнему есть что смотреть и много всего нового. Например, комедия «Своя в доску», где строгая учительница физики вдруг увлекается скейтбордингом. И все ради сына. А еще есть биография Булгакова. Самое что ни на есть настоящее. Ну почти. «Тайна мастера» — это целое исследование мистической связи романа «Мастера и Маргарита» с личностью Михаила Афанасьевича. Из неочевидных премьер есть южнокорейский ужастик «Паранормальное явление. Сеул». Мама с дочкой переезжает в квартиру, где что-то происходит. Чтобы понять, что, они устанавливают в доме видеокамеры. Где-то это мы уже видели. Наверное, на видеокамерах. Впрочем, легкое чувство дежавю посетит нас и в соседнем кинозале за просмотром триллера «Ограбить Лондон», где Сэм Уортингтон находит в центре британской столицы не разорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Если вы понимаете, о чем я. Если нет, то добро пожаловать в кино. Там и увидимся.
1: Русское радио.

те времена, когда с удовольствием начинаешь прятаться в ванной. Ты что там делаешь уже в третий час? Воду горячую дали, наслаждаясь. Да, мы уже готовимся. Я посмотрел, когда у меня будут отключать горячую воду. Но уже скоро отключат. Ой, как раз холода наступит. Ну, в общем-то, как всегда, как говорится. Привет всем и каждому. У нас здесь погорячее в эфире наступает. Николай Басков, юбиляр этого года, который готовит для всех своих поклонников просто невероятной красоты шоу. Но это все будет в октябре, в юбилей народного артиста. Ну а в эфире Русского радио уже совсем скоро, а также Максим, 5 утра и Айова.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок, Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
9: 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я думаю, так у вас и получится. Все мы хотим, конечно, полететь. Не поехать, а полететь на дачу. Знаете, как бы так вжух, чтобы без пробок не застрять нигде. Вот пусть у вас это получится чудом каким-то. Но, тем не менее, пусть получится. Ну, а уж если и встрять в пробку, ничего страшного. Мы-то вам на что? Включаете русское радио на полную и наслаждаетесь.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
2: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8 978 911 0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 000 рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат». По результатам 2025 года.
4: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство утвердило правила предоставления преференции самозанятым. Это если человек участвует в программах пенсионного, социального и медицинского страхования. В Минэкономразвитии заявили, что маркетплейсы, сервисы доставки еды, такси и различные агрегаторы услуг должны будут предлагать самозанятым преференции до 3% от их дохода за предыдущий месяц. Среди прочего, это могут быть скидки на услуги, сокращение комиссии, рекламные бонусы и компенсация страховых взносов. Правила заработают с предстоящего октября. Почти 40 тысяч человек, получивших российское гражданство, заключили контракты с Минобороны. За последние 3 года на воинский учет поставили свыше 110 тысяч граждан из числа получивших гражданство. В военно-следственном управлении СКР заявили, что фактически укомплектовали около 9 бригад сухопутных войск. Согласно закону, приобретенное гражданство могут аннулировать за отказ явиться в военкомат. Россияне могут оставаться онлайн даже при перебоях мобильной связи. Об этом сообщили в компании «Дом.ру». Для этого необходимо заранее установить приложение «Мой Дом.ру» и настроить автоматическое подключение к городской сети Wi-Fi или подключение по паролю без подтверждения по СМС или звонку. Список ближайших точек доступа доступен в приложении даже без интернета. По данным компании, сеть насчитывает более 40 тысяч точек по всей стране, из них почти 4 тысячи в Москве. Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе. В столичном метеобюро заявили РИА Новости, что уже в понедельник температура воздуха поднимется до 28 градусов. Такое значение будет держаться несколько дней, хотя возможны небольшие дожди. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

вам здравствуйте, привет. Привет тем, кто уже полетел на своей даче отдыхать. Да даже, знаете, и без дачи тоже можно хорошо, прекрасно провести время, прогуливаясь пешочком с работы домой. Дальний Восток вам здравствуйте, у вас уже все, рабочая неделя позади. Ну а здесь у нас в Москве 12 часов 3 минуты. Мы еще, наверное, чуть-чуть поработаем так. Ну или сделаем вид, что работаем. А потом тоже присоединимся к шашлыкам. Смотри.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
4: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. +7 978 559 0588. Категория 16+.
5: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляции сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 530 30 30.
6: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
7: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
9: Рус

Жанна Фриске на Русском радио. Ла-ла-ла. Кстати, песня полностью и музыка, и текст написаны Андреем Губиным. И вот вам яркий пример того, что... Ну, представьте, если бы эту песню пел Андрей Губин. Было бы лучше или хуже? Но для кого-то может быть лучше, для кого-то хуже. Мне кажется, Жанна Фриске — это идеальное попадание в эту песню. И вот для композитора всегда, вот, знаете, такая проблема. Кому отдать песню? Вот кто бы из существующих артистов лучше бы всего ее исполнил так, чтобы она понравилась как можно большему количеству слушателей Русского радио? Это вот всегда такой очень сложный вопрос. Но самое главное, что вам нравится, и мы работаем для вас именно поэтому. Имин, далее на русском.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания «Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Но абсолютный гимн корпоративов. Танцуй, как в последний раз. Ну вот, давай, станцуй вот так, чтобы тебя завтрашним днем прям сразу же и уволили. Ну а что, на самом деле, вот я вот за то, чтобы люди на корпоративах всегда танцевали вот как в последний раз. Потому что такие люди потом так же и о работе отдаются, как сейчас на корпоративе отдаются танцы. Поэтому вот что бы вам ни говорили, если вам хочется танцевать и душа прям рвется, танцуйте. Вот закрывайте глаза и танцуйте, как в последний раз. Зато у вас потом появится столько хорошей, позитивной, доброй энергии.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+. Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. Соль. Легенда. Сегодня на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
17: 18+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: темы. Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Это мод на русском радио. Намек на нас, новая песня. Мод, спасибо тебе за нее. Я намекаю вам на то, что вы сегодня должны быть очень счастливы, довольны собой, довольны со своей работой. Даже если вы ничего не успели сделать, вы все равно скажите себе: я молодец, и я ухожу на выход.

0: Реклама.
1: Курорт «Сага». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ОСС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
3: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ на Рязанскую область. Расследование проводится по статье о теракте. Погибли 4 человека, как минимум 12 местных жителей пострадали. Повреждения получили 2 многоквартирных дома и промышленные объекты. Ранее в администрации Рязанской области заявили, что сегодня в регионе зафиксировали почти 100 беспилотников. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые за последние 3 года. Рубль уверенно укрепляется. В последние несколько дней эксперты объясняют, что экспортеры стали предлагать больше иностранной валюты на внутреннем рынке на фоне рекордных цен на нефть. Это происходит, несмотря на сезонный спрос на валюту со стороны импортеров и населения. Особо не повлияло даже то, что Минфин возобновил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Минздравы назвали самые трезвые российские регионы. Минимальные показатели ожидаемо зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Кроме этого, как пишет газета «Известия», в лидерах рейтинга оказались Ставропольский край, Тува и Москва. А вот самыми пьющими регионами назвали Ненецкий автономный округ, Еврейскую автономную область и Чукотку. Средний по России уровень потребления составил 8 литров чистого спирта на человека. Это на четверть меньше, чем 10 лет назад. Российских борцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном во всех возрастных категориях. В Министерстве спорта заявили, что по этому направлению россияне получают больше всего медалей. Наши спортсмены занимают призовые места в вольной, греко-римской, женской борьбе, грэпплинге, панкратионе и других видах спорта. В прошлом году россиянам разрешили выступать под флагом Международной ассоциации. До этого они участвовали в нейтральном статусе. На этом пока все. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

это и есть как раз развитие, когда мы что-то перепутали. Вот, допустим, даже природа взяла, там что-то перепутала, раз, появились блондинки, там, или появились рыженькие. Мы там что-нибудь готовим-готовим, вот как у нас Иван Соловьев, что-нибудь придумает, потом раз, и мысль какая-нибудь придет, и он добавит новые ингредиенты, получается новое блюдо. Поэтому вы тоже не бойтесь что-нибудь перепутать, не обязательно там в готовке блюд или в каком-то выборе. Может быть, ну, смелее, как говорится. Это и есть саморазвитие.

кстати, вот думаю, чтобы мне такого перепутать. Ну, ничего тут не перепутать. Песню ставишь, еще одну песню, и каждая следующая лучше предыдущей. И тогда у вас, у наших любимых слушателей русского радио, очень хорошее настроение. Давайте прямо сейчас за ваше настроение отвечает «Руки вверх».

0: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутобанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир, труд, Тенет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Тенет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Тенет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Тенет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5, комплектация актив с прямой скидкой дилера.
3: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.
4: Вот оно какое!
5: Наше
4: утро!
6: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
7: У него живот вообще никогда не болит.
6: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
8: 9999. Я пока шел, один отписался.
6: А, подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
8: Нет, мы с ним общались сегодня ночью, нормально.
7: Просто у Орландо живот заболел.
6: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
8: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
6: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
8: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
6: Ну, в общем, спасибо.
8: Где моя фотография, Орландо?
6: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
1: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
9: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там дыхание на бегу.
1: Русское радио.
9: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
1: Только любимое.
10: В чувствах перекати поле, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
1: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

риторический вопрос я сейчас вам задам. Чего бы вы хотели? О чем вы сейчас мечтаете? Знаю, по сообщениям вашим знаю, которые вы всю неделю присылали к нам в стол заказов, что вы хотите выходных, что вы хотите быстрее уже все доделать, все на работе. И уже на шашлыки, уже с компанией. Ну, кто-то ближе к огороду, кто-то ближе к шашлыкам, но, тем не менее, вместе приятно проводить время. Нас тоже берите с собой, мы вам будем там в помощь, настроение хорошее создавать. В ближайшие минуты за хорошее настроение ответят, прям ответят так, Анна Семенович, группа Корни, Ирак, Ленюша и DJ Smash с невестой.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатое с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
16: 16+.
17: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
18: Жизнь замечательна! Замечайте! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

представляете, если бы это было бы как в сказке? Вот сидишь так и говоришь, а мне Анечка Семенович грустная. И раз она перед вами появляется и песню вам поет. Ну, может быть, когда уже будут такие, значит, 3D-голограммы в будущем, как говорится. Может быть, так оно и будет. Пока что про будущее у нас Ираклий прямо сейчас на русском.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Жизнь слишком коротка, чтобы исправлять ошибки. Лучше наделать новых. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

правда. Вот давайте не ждать, когда там пробки образуются на дорогах, чтобы не было поздно. Уже сейчас как-нибудь сбежим с работы, да, и на дачу. Но по дороге, либо на работе оставшиеся, давайте поднимем настроение тем, кто ждет особенных слов сегодня, 15 мая. У нас намечается стол заказов. Будем передавать приветы и поздравления. Координаты московского стола заказов я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей. Скоро начнем. Минут через 15. Сколько?

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белогорск, Глинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
2: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
5: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
2: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
6: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
9: Сладкий в

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о сохранении льготной ипотеки в новых регионах до конца спецоперации. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жилье многих граждан было повреждено или давно не ремонтировалось. Кроме этого, по его словам, программа позволит увеличить численность населения в этих регионах. Ипотеку там выдают по 2% годовых. Кроме этого, такая ставка действует для жителей Курской и Белгородской областей. Рособорнадзор предупредил о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ. Ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна. Основной период единого государственного экзамена в этом году стартует 1 июня. Первыми ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые выбрали историю, литературу и химию. Пересдачу одного предмета назначили на 8 и 9 июля. Среднюю пенсию выше 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 регионах России. Среди прочего, это Чукотка, Карелия, Якутия, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области. Высокие пенсии в основном выплачивают в северных регионах и на территориях с тяжелыми климатическими условиями. По данным Социального фонда, средний размер пенсии в России в минувшем апреле превысил 25 тысяч рублей. Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни. Как пишет ТАСС со ссылкой на документы ведомства, следует плотно завтракать в течение часа после пробуждения и соблюдать промежутки между приемами пищи в 4-5 часов. Перекусы стоит исключить. Также посоветовали добавить в рацион некрахмалистые овощи. Ежедневно желательно употреблять рыбу и орехи. Предпочтение стоит отдавать нежирным сортам птицы и мяса. Еще нужно делать не менее 7 тысяч шагов в день, а оптимальное время сна от 7 до 9 часов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начинаем стол заказов. Всем здравствуйте, привет. Те, кто уже закончил свой рабочий день, свою рабочую неделю, вам поздравления от меня, Дмитрия Ленина. Те, кто еще на своих рабочих местах, ну, с нами будет веселее. Присылайте нам сообщения. Мессенджеры работают. 8-916-003-105-7 номер. Отправляя послание, не забудьте подписаться. Что успеет, то передам. Ну и, кстати, в наш сообщество ВКонтакте тоже загляну. Начну со звездного поздравления. Сегодня певица Слава празднует свой день рождения. Анастасия Слоневская. Я Дмитрий Оленин. Тебя поздравляю с днем рождения. Вся наша команда Русского радио поздравляет тебя с днем рождения. Все твои поклонники поздравляют тебя с днем рождения. И слушатели Русского радио, которые тебя обожают, тоже поздравляют тебя с днем рождения. Ты знаешь, ты такой честный человек. Вот правду матку. Вот как скажешь, так оно и есть. И тебе очень многие за это, кстати, благодарны. Я тебе желаю быть счастливой мамой, счастливой бабушкой, счастливой женщиной, счастливой артисткой, счастливой певицей. Ну и, конечно, больше тебе золотых граммофонов. Мы тебя очень любим. Певица Слава. С днем рождения!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ирина пишет нам: добрый день. Сегодня, 15 мая, у мужа Геннадия юбилей. Поздравляю, желаю здоровья, удачи, везения и хорошего настроения. Передайте ему, пожалуйста, от жены Ирины эти добрые слова. Леся всем шлет приветик. Эльвира желает всем удачного дня, отличного настроения, позитива, сил и бодрости. Сабир пишет нам: русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мое сообщение. А где же оно? В Балашиху. Поздравления. Нигматулла, всем таксистам Балашихи огромнейший привет. Так, дальше передаем. Матвей нам пишет: русское радио, здравствуйте. Всех моих знакомых и друзей поздравляю из Борисоглебска. Пусть у всех все будет хорошо. Так, Игорь Развезев, Женек Суздальцев и Женек Козлов, вам огромнейший отправляется привет.
0: Реклама.
2: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
3: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравляю маму с юбилеем. Желаю счастья, здоровья, успеха, побольше позитива и радости и любви. Вячеслав Дуркин из Нарьян-Мара прислал сообщение. Русское радио, привет моей лучшей подруге Наталье Русяевой из Кумертау в Башкортостан. Привет, все будет хорошо. От Альбины это сообщение. Привет всему коллективу горячего цеха кондитерской галереи десертов. Отличного настроения от Рябова Александрова. Поздравляю нашего любимого зама главного бухгалтера Кашарской ЦРБ Анастасию с днем рождения. Желаем процветания, повышения по карьерной лестнице. От Маргариты это сообщение. Привет девочкам из бухгалтерии КПК «Доверие». Это в город Каргополь отправляет сообщение от Елены. Привет, Русское радио. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения нашу любимую бабушку, маму, сестру Мухаммединову Ольгу Петровну. Желаем крепкого здоровья, терпения, удачи и пусть все будет хорошо. Мы тебя очень сильно любим. Семья Ченских прислала это сообщение. Дальше смотрю. Елена тут забросала нас сообщениями. Так, что хочет Лена? Передает привет любимому человеку из Воронежа Михаилу Зуеву от девушки Елены из Зеленокумска. Это сообщение. Русское радио, передайте, пожалуйста, нам привет. У нас открыт огородный сезон. Тут копаем, лук сажаем, морковь. Сергей всем дачникам шлет огромнейший привет. И привет Локтеву Евгению Серпухов, любимый женек. Я тебя очень люблю. От СЕ это сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений. Вот они здесь, в эфире уже русского радио уже. Привет, поздравляю всех с Международным днем семьи. Пишет нам Анюта, всем счастья, любви и мира. И передайте им привет моей тете Анжеле. Она самая лучшая и прекрасная в мире. Люблю тебя очень. Привет, русское радио, всем слушателям. Южный морской привет из Сочи от Аллочки. Море музыки, танцев и позитива. Сочи, вам привет. Так, мою кумусю и Нусю Бартошек поздравляем с днем рождения. Улыбнись, моя хорошая, с приветом из Ялты от Юлии. Поздравляю с днем рождения певицу Славу. Да, Настечку мы поздравляем. А также мою Настю, Анастасию Богатыреву. Желаю здоровья, счастья и любви. Пусть каждый день приносит творческое вдохновение. Радует маленькими и большими приятностями. Обнимаю и целую от Юли. Поздравления. Еще есть признание в любви для моего молодого человека. Передаю привет. Алексей Асанин. Я тебя люблю. Написала Мария. Всем хорошей пятницы желает Елена из Семикаракорска. Передаю привет своему дружному коллективу. Вам всем прекрасного настроения и всех с завершением рабочей недели. Коллективу Техносферпроф из Санкт-Петербурга. Хорошей пятницы и выходных от Алины. Русское радио. Передайте, пожалуйста, Андрюшке горячий привет. Андрюшка у нас с горячим сердцем. Греет мне душу. Люблю, обнимаю, целую. Жена. И еще одно сообщение, только что прилетевшее, русское радио. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, мой привет. Я очень, это от Кристины сообщение. Большой привет моей коллеге Светочке Зубковой. Всем хорошего настроения и всем хороших выходных.
2: Почему день

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну еще больше ваших сообщений. Вот они, русское радио. Передайте от Натальи мужу Димуле. Радость, замечательных выходных тебе. Люблю тебя очень. Добрый день, русское радио. Коллектив склада «Заморозка» поздравляет Баранукова Рината Аслановича с днем рождения. Ринат Асланович, вам желаю счастья, здоровья. В Черкесск отправляется это поздравление. Дальше из Уфы сообщение. Любим русское радио, вас слушаем каждый день. Ой, спасибо большое. Поздравляем нашу прекрасную подругу, коллегу Николаеву Алину Ринатовну с днем рождения. Пусть жизнь дарит тебе только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение каждый день. Межотраслевой институт, кафедра охраны труда отправили это сообщение. Привет, мои доченьки. Я очень сильно люблю. Очень-очень-очень сильно. Вот так прям написано. Она сейчас в больнице после операции. Я в городе в прохладном, в КБР, а она в Ростове. Доченька моя, люблю, обнимаю, целую. Поправляйся скорее, солнышко мое. С любовью, мама. Из Иркутска сообщение. Большой привет другу Александру Толстихину. Давайте еще парочку приветов. Русское радио, здравствуйте. Поздравляю всех с днем семьи. Скажите доченьке Алисе, еще танцы. И там уже выходные от папы Алекса и котика Михея. Привет. Ой, котику тоже вашему привет. Слушайте, ну танцы, это же здорово. Потанцевать и все, и выходные. Ну и еще поздравления для Ниночки Черней с днем рождения. Желаю всего из самого-самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви. Это Елена из Электростали.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Но это вот Сергей Лазарев пел сейчас песню «Мы с тобой цвета одного». Это если Дима Оленин готовит на кухне что-нибудь из муки, то там все цвета одного.
1: Белого. Сразу.
0: Да, да. И кухня, и все, кто заходит, и те, кто мимо проходит, да.
1: А что Иван такое? Соловьев, руки-крюки у тебя?
0: Конечно. А ты знаешь, а я потому что торопышка. То есть мне нужно быстрее и несколько дел одновременно делать, поэтому у меня тут что-нибудь упало, разбилось и так далее.
1: Но на самом деле, когда ты в порыве таком творческом, это допускается. Можно.
0: Я вот что хочу у тебя спросить, так как сегодня твоей рубрики не будет 16:30. Вот скажи нам, пожалуйста, такой дельный совет профессионала. Вот, может быть, есть у тебя такой лайфхак. Когда приходишь в магазин за продуктами голодный, вот как не набрать лишнего?
1: Никак. Поэтому я вот лично, это моя проблема, это моя боль. Я никогда не хожу в магазин на голодный желудок. Никогда. Я даже, если доставку продуктов заказываю домой, сначала поем, а потом открываю приложение.
0: Ну там, может быть, там, допустим, нужно брать мясо, там, допустим, 170 грамм на человека.
1: Не знаю, Я так никогда не делаю. Не. Ну, даже если вы голодные, пришли в магазин, набрали кучу всего, перед кассой, перед оплатой, все равно же постойте, посмотрите, половину точно надо будет выложить.
0: Я вот так делаю, когда в отпуск собираюсь. Я сначала вещи соберу, да, потом постою, да, посмотрю, и две трети вынимаю.
1: Да. Потому что все равно вот вы загрузите холодильник, и у вас там половину просто стухнет, и потом придется выбросить.
0: Надо, знаешь, как делать? Но. Нужно смотреть, поставить такого человека на кассе специального. Ты подводишь корзину, а он так посмотрел, говорит, это вам не надо, это не надо.
1: Смотрит, так, тебе колбаса противопоказана, я вижу, нет, выкладываем. Бери овощей побольше.
0: Девочки, вы худеете, да, называется? Слушайте, ну на самом деле главное, чтобы все было в удовольствие. Я считаю, что на шашлыках мяса мало не бывает.
1: Не бывает,
0: шашлыка мало. Компании мало не бывает. Да, все равно второй раз бегать, как говорится.
1: Третий.
0: Да, так что берите нас с собой тоже, Русское радио. Мы вас будем поддерживать и в дороге, и на шашлыках.
1: Это так.
0: И по дороге домой.
1: Пока.
0: Пока.

0: Реклама.
1: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика Интерстрой. Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт САГА. Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир. Труд. Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Будь выше этого! Ходи на ходулях!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил о первых положительных результатах принятых мер в экономике. По словам Владимира Путина, в частности, ВВП в марте вырос почти на 2

0: Развитие Максим Решетников сообщил президенту, что пока рано говорить о восстановлении темпов роста экономики, но ситуация стабилизируется. Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств. В ведомстве заявили, что в ближайшие недели рассмотрят новый пакет предложений. Они охватывают практически весь список жизненно необходимых препаратов. Ранее в Минпромторге заявили о планах повторно обсудить с Минздравом и скорректировать перечень стратегически значимых лекарств. Отметили, что нужно включить 170 новых препаратов. Сейчас в списке 206 позиций. Такие медикаменты должны производить на территории России. Доля распроданного жилья к моменту ввода в эксплуатацию в крупных городах составила 76%. Как пишет РБК, это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причем в некоторых регионах возникли трудности с продажами. Самую низкую долю распроданных новостроек к моменту сдачи зафиксировали в Ростовской области и Краснодарском крае. Среди причин аналитики назвали структуру предложения, когда возводят много студий и однокомнатных квартир. Образование считают ключом к успеху только 19% опрошенных россиян. По данным ТАСС, треть респондентов называют его важным, но не основным фактором, а четверть – вспомогательным. 30% воспринимают обучение как необходимость, а не осознанный выбор. Выяснилось, что многие связывают образование с практическими задачами. Например, 18% рассматривают как способ улучшить уровень жизни. Далее в эфире Иван Соловьев.
1: Новости на русском.

Обычно для меня, непривычно, в пятницу появиться в эфире. Но обычно я в это время по пятницам уже вовсю колдую у мангала на даче, а тут бац, и мы вместе. Вы знаете, ребята, это прекрасно. Это прекрасно, потому что для нас, для ведущих эфир, это всегда праздник настоящий. Ближайшие два часа мы с вами проведем вместе. Я вас поздравляю с наступающими выходными. Я вас поздравляю с прекрасной пятницей. А чувствуете, да, вот чем пахнет пятница? Чувствуете? Чувствуете, что это за ароматы?

Слушайте, ну это классика, такая прям, знаете, жесткая классика, когда девчонки собираются большой своей компанией, ну или небольшой компанией, в пятницу вечером, развлекаются, отдыхают, а потом начинают названивать, написывать своим бывшим, всем бывшим. На следующий день, как правило, немного стыдно за это. Ну да ладно, ребята, это жизнь, так бывает, ничего там страшного нет. А мы все так или иначе, чьи-то бывшие, да, проходили это или проходим до сих пор. Я, знаете, я вот хочу вам пожелать, чтобы сегодня вечером, вот в эту пятницу, ваш досуг состоял исключительно из здоровых привычек. Мы с вами молодцы, мы с вами за ЗОЖ, а прогулка в парке, ну это же прекрасно, пробежка, почему нет, вечером тоже бегать можно, или вообще прогулка на велосипеде. Это вот, я считаю, по-нашему. Вы слушаете Русское радио, это тоже классная привычка, она никогда и никуда не исчезнет. Меня зовут Иван Соловьев, впереди Елена Север, группа Винтаж и группа Тестостерон. Прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Экслантикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
11: Ура! Премия!
12: И мне пришла!
11: И мне!
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
12: О, да!
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
16: 16+.
17: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
18: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
17: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
18: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
20: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс она чистая, минус в ней нельзя жить. Она пачкается. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Забыл рассказать. Захожу я сегодня в офис, а у нас тут коридор такой длинный. Смотрю, в конце коридора Димка Оленин ходит с тарелкой в руках и что-то ест. Явно что-то вкусное. И представляете, что это оказалось? Это торт. Торт, медовик домашний. Откуда он тут взялся? Рассказываю, это наш слушатель, который я лично знаком с русскими перцами. Они вместе в прошлом году сдавали ГТО. Вот взял и устроил такой нам всем сюрприз. Прислал домашний медовик. Ну, я тоже отрезал себе кусочек. Ну, хотя нет, не кусочек, кусок. Кусманище большой. Сейчас пойду чай пить. В общем, я всегда говорил, говорю и буду говорить. Наши слушатели самые лучшие слушатели на свете. А вы, ребята, вот на что нам пятница дана? Дана на то, чтобы позволить себе намного больше, чем обычно. Вот в чем вы себя ограничиваете среди недели? Вот подумайте, вспоминайте. Вот и разрешите себе это прямо сейчас и немедленно.
1: Иван Соловьев на русском радио.
0: Ну а пока продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Здесь в нашем эфире скоро появится Нюша, Юлия Михальчик с новой песней. Валерия уже звучит уже для вас. Ребятки, заканчивайте работать. Заканчивайте, бросайте это дело. Пятница! Пятница!

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+. Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
20: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
22: Для лиц старше 16 лет.
23: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
24: 12+.
25: Все было, в общем-то, неплохо. Пока не стали улучшать. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Так, давайте прямо сейчас вот незамедлительно отложили все дела, все при все, взяли в руки мобильный телефон и позвонили маме. Не через мессенджер, а вот на нормальный обычный номер телефона, чтобы мама увидела и услышала звонок. Ну, спросите, как дела, мам? Чем занята? Может, помочь надо в чем-то? Давайте, давайте. И запомните, когда сама мама звонит, вот нет таких отговорок, чтобы сразу не ответить. Меня зовут Иван Соловьев, Русское радио. С вами, о, а если мама сейчас рядом, обнимите.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКПП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Поздравляем с Новым годом. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномальной жаре в регионах европейской части России. Температура на следующей неделе будет на 7-9 градусов выше нормы, в том числе в Москве, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Ожидается до плюс 32 градусов. Также аномальный зной обещают в Самарской области, Татарстане, в Архангельской и Вологодской областях. Число пострадавших при атаке беспилотников в Рязанской области возросло до 28. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Госпитализированы четверо детей, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Рязанскую область атаковали с помощью 99 беспилотников минувшей ночью. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Жертвами стали 4 человека. Также повреждены два многоэтажных жилых дома. Начался пожар на промышленном предприятии.

0: теракте. В центре Москвы, недалеко от зоопарка, электросамокатчик сбил 9-летнюю девочку, которая шла по тротуару. После этого мужчина скрылся с места. Против самокатчика возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств». Кроме этого, доклад о расследовании запросил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Турецкие отели массово меняют меню из-за изменившихся вкусов россиян. Об этом сообщают туроператоры. Речь о системе «Все включено». Соотечественники все чаще выбирают для себя блюда из морепродуктов вместо мяса. Многие гостиницы уже организуют специальные рыбные вечера и тематические ужины с турецкой и средиземноморской кухней, что особенно востребовано у семейных туристов и постояльцев пятизвездочных отелей. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

один слой, естественно, ни горой, ни Пизанской башни. Вот это ваша одноразовая норма шашлыка. Ну, в принципе, неплохо. Один шампур, наверное, да, получается. Я желаю вам отличной пятницы. Ой, вкуснейших шашлыков я вам тоже желаю. Конечно, как же без них? Ну, никак. Ну и Русское радио. Мы всегда с вами. Мы такой классный музыкальный ваш друг, ваш брат, ваш фон. Скоро Николай Басков и Зиверт прямо сейчас здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Привет!

Вот пока вы толкаетесь по пятничным, в основном дачным пробкам, давайте разверните свою ладонь, правую, левую, неважно, посмотрите на нее. Вот я недавно, ну как недавно, года два назад эту новость услышал, я о ней уже рассказывал в эфире, но повторю. Вот сколько кусочков мяса, шашлыка я имею в виду, уместится на, поместится на вашей ладони...

0: Реклама.
1: Курорт «Сак».
2: Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
4: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crameadefishavail.ru.
5: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crameadefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
6: Люблю прогулку по болоту. Затягивает.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Но вот кто вам сказал, что селедку под шубой можно приготовить только на Новый год или зимой? Как там, оливье, например, или холодец? Вот я такие блюда люблю готовить по желанию в любое время года. Захотел, приготовил и съел. Ну вот как вот сейчас. Вчера вечером отварил овощи, сегодня утром проснулся, быстренько все почистил и собрал селедочку под шубой. Три, замечу, три контейнера. Ну таких небольших. На дачу с собой повезу. Представляете, сегодня на ужин, завтра на обед и в воскресенье на завтрак селедка под шубой. Вот это будет самый-самый вкусный салат. Пропитается. Уверен, я кого-то сейчас точно соблазнил на приготовление селедки под шубой. Прям вижу, едет семья в машине. Муж жене говорит, вот парень-то дело говорит, давай-ка, наверти-ка по-быстренькому всей семье селедочки под шубой. Давайте, девчонки, простите, вперед из песни. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Что я еще приготовил? Ну, конечно же, очередную порцию лучшей музыки. Иракли, группа Рефлекс и группа Руки Вверх. Прямо сейчас.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: вкрутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019 08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Сегодня сам убрался в квартире.
10: Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.
9: Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Дорогие вы мои, вы должны были давным-давно уже эту фразу сказать своим коллегам, помахав рукой, а может быть даже сразу двумя руками. Всего хорошего. Все. До свидания. Чава-какава. До свидос-пылесос. Ну что там еще обычно говорят своим любимым коллегам? Увидимся лишь в понедельник. Не звоните, не пишите и вообще о себе никак не напоминайте. Ребята, я вас поздравляю с наступившей пятницей, поздравляю с наступающими выходными. Отдохните так, чтобы в понедельник как минимум полдня взахлеб друг другу на работе рассказывать, как, что, где и с кем. Меня зовут Иван Соловьев. Для шикарного настроения, конечно же, самая лучшая музыка, она вся здесь, на Русском радио. Андрей Губин, Жанна Фриске и Артур Пирожков. Если...

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
0: Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света». Это.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
10: 18+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант? Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: А знаете, мне ясно одно. Любой вечер пятницы, это как, знаете, вот хорошо сбалансированный во всем абсолютно салат оливье. Вот без чего-то уже совсем не то. Ну, например, без горошка, ну фу, ну нет, не то. Там без огурчиков соленых тоже не то. Вот и наш с вами вечер пятницы. Абсолютно не вечер без хит-парада «Золотой граммофон» и без Алены Бородиной. Она уже здесь. Ален, привет тебе.
1: Привет, Иван. Привет всем, кто в эту минуту слушает «Русское радио». Очень скоро начнется граммофон. Все новости расскажу вам в самое ближайшее время. Будьте где-нибудь неподалеку.
0: А, и мы ждем с нетерпением. Ходит, улыбается. Я просто сейчас Алену уговаривал рассказать хотя бы мне, ну кто там на первом месте. Нет, не раскололась, не сломалась, не рассказала. Ну что, буду как все. Буду слушать сейчас «Золотой граммофон». Буду в дороге на дачу. Она не быстрая. Я, ребятки, с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем отличных выходных. Пока.
2: Иван Соловьев на «Русском радио».

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. До 15% микропредприятий могут закрыться до конца года. Главная причина – слишком медленное снижение ключевой ставки. Центробанк прогнозирует, показатель по итогам года составит 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам, пишут «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. Как пишет Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше год к году. В Красноярске в кадетском корпусе произошло массовое отравление. 33 человека госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщает информационное агентство «Регнум». Как уточнили в Министерстве образования края, питание в кадетском корпусе имени Лебедя с марта обеспечивала новая компания. Возбуждено уголовное дело, участие заболевших выявлено норовирус, причины выясняются. Роскомнадзор предложил соцсетям самостоятельно выявлять и блокировать дипфейки. Это подделка изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта. Ведомство считает, что интернет-сервисы способны находить подозрительный контент. Хотя участники рынка говорят, что у них нет надежного инструмента, который точно может определять данные от нейросетей. Опрос показал, что школьники хотят получить от родителей за окончание учебы не менее 100 тысяч рублей. Такую сумму готовы подарить ребенку 34%.

0: деньги подарят только если ребенок получит достаточно баллов ЕГЭ для поступления в ВУЗ на бюджет. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наш главный хит-парад «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Май – тот самый месяц, когда природа наконец-то перестает экономить краски и выдает все сразу. Сочную зелень, яркие цветы, громкое пение птиц и мокрые дожди, после которых уже хочется пробежаться по лужам. Как всегда, по пятницам мы с вами встречаемся на русском радио, чтобы не только обсудить погоду за окном, но и насладиться лучшими песнями нашего эфира. В студии Алена Бородина. Я приглашаю вас в небольшое путешествие к пику «Золотой граммофон». Дорога длинная, но интересная, так что давайте начинать. Нашу двадцатку сегодня покидает последний танец Сергея Лазарева, но мы держим в уме, что в граммофоне есть еще одна его песня, так что надолго не прощаемся. Открывает хит-парад проект «Бис. Еще не поздно».

0: Бис открыли двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали их песню «Еще не поздно». А я вам так скажу. Никогда не поздно пытаться изменить то, что вас не устраивает, в том числе и расстановку музыкальных сил в золотом граммофоне. Если что, вы знаете, куда нужно идти. На сайт rusradio.ru и голосовать за песни, которые вам понравились. Мы же перемещаемся на 19-е место золотого граммофона. Здесь Александр Панайотов, «Акваланг».
1: Номер 19.
2: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.

0: Установи приложение ресторана «Василиса», закажи доставку и получи скидку 20% на первый заказ. Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону плюс 7 978 559 05 88. Категория 16+.
1: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
2: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк».
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.
5: Вот оно какое!
6: Наше утро!
7: Русские перцы!
8: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
9: Вот это кайфово.
10: Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
9: Можно же передарить.
10: Передарить нельзя.
9: Почему это?
10: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
11: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо. Радио. Золотой граммофон.
1: Золотой граммофон.
2: Вы слушаете Русское радио, правильно делаете, ведь у нас в одном эфире собрано все лучшее, что ваши любимые артисты спели на родном языке. Ну а в «Золотой граммофон» традиционно попадают исключительные песни. Самые лучшие, душевные, трендовые, зажигательные, в общем, те, что легли на душу. Впереди маячит 18-я строчка главного хит-парада страны. Здесь артисты, которые любят ностальгировать и перелистывать старые альбомы памяти. Винтаж. Слушаем песню «Полароиды».
0: Номер 18.

18-й строчке главного хит-парада страны мы с вами послушали группу «Винтаж» и песню о том, что иногда полезно пересматривать старые полароидные снимки, это как собирать пазл прошедшей жизни. Мне кажется, на это похоже, одновременно умиротворяет и напоминает о том, как это было прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. По пути к вершине золотого граммофона делаем еще одну остановку на 17-м месте. Отсюда открывается чудесный, великолепный вид еще на одно воспоминание. Это будет Джонни. Помню.

0: на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов конкурентов.

0: всем параметрам.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Кварц

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари». А вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания «Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Прическу новую сделал. Не заметил. А когда машину поцарапала, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Это Росгородио и лучшие песни страны, которые представляю вам я, Алена Бородина. Мы продолжаем исследовать главные хиты прекрасного мая. К успеху этих песен наши слушатели приложили руку, и теперь мы можем насладиться результатами вашего голосования на сайте rusradio.ru. Впереди 16-я строчка чарта. Здесь певица, которая бережно упаковала свои чувства и предлагает нам взять их с собой в дорогу. Валерия, «Возьми мою любовь».

Если женщина просит взять ее любовь, не сопротивляйтесь, она все равно отдаст. На 16-й строчке золотого граммофона Валерия, а мы продолжаем исследование лучших песен русского радио. Следующий хит отлично подходит для тех, кто готовится к лету и пытается отыскать в гардеробе что-то, что налезает, кроме вьетнамок. Если вас настигло разочарование, не вздумайте себя ругать. Лучше поддержите всеми силами. Подойдут аффирмации типа «Я самый обаятельный, привлекательный». Произносить их нужно уверенно, как Артур Пирожков. Он абсолютно искренне считает себя самым красивым.

самый красивый. Есть варианты? 15-я строчка золотого граммофона. Артур Пирожков. А у меня предложение. Давайте сделаем небольшую паузу и поздравим именинников недели. 11 мая родились актриса Агния Дитковскита, певец Владимир Киселев и мой коллега, ведущий Дмитрий Лебедев. 12 числа поздравления принимали гимнастка Алина Кабаева и певица Виктория Дайнека. 13-го мечта девчонок по всему миру актер Роберт Паттинсон и певица Маша Распутина. 14 мая композитор-песенник Владимир Матецкий, актрисы Кейт Бланшетт и Анна Михалкова. 15 мая родилась певица Слава. 16-го актер Пирс Броснан и телеведущий Александр Пушной. А 17-го можно будет поздравить музыканта Юрия Николаенко, которого мы знаем как NU. Если вы на этой неделе тоже отмечаете день рождения, я вас спешу поздравить и пожелать вам крепкого здоровья, позитивных новостей и, конечно же, отменного настроения. В подарок будет песня от A-Studio.

0: 14 месте золотого граммофона сегодня наша любимая юридическая фирма «Топурия и партнеры» с делом номер 2006. Она не виновата. Провожаем группу А-студио на выходные и продолжаем двигаться в сторону вершины главного хит-парада страны. Нас ждет 13-я строчка. Сюда мы перемещаемся налегке, уже отгрузив добрую порцию лучших песен русского радио. Ну а встречает нас Юрий Киселев, у которого сердце поет по случаю весны. И не только по случаю весны.
1: Номер 13.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
0: На «Русском радио» «Золотой граммофон».
19: Это «Золотой граммофон» на русском радио. Весенний, как и погода за окном. В студии Алена Бородина в хорошем темпе, не спеша, но, как всегда, уверенно. Мы движемся к вершине главного хит-парада страны. Впереди дюжина лучших песен эфира. Тех самых хитов, которые сопровождают нас по жизни, делая ее чуточку лучше. На очереди 12 место еженедельного чарта. Здесь Александра Воробьева, которая, как всегда, ловит в свои сети восхищенные взгляды.
0: Номер 12.

0: Взгляды в лучшей двадцатке русского радио Александра Воробьева. Сегодня мы застали ее на 12-м месте золотого граммофона. Я напомню о том, какой сегодня день. А сегодня потрясающий день. Пятница, которую мы любим не только за то, что она последний рабочий день на неделе, а еще за то, что мы с вами встречаемся, чтобы послушать главные хиты нашего эфира. Продолжаем разговор. Впереди 11-я строчка. Здесь разгораются нешуточные страсти благодаря Маше Вебер. Гори!
1: Номер 11.

0: на Русском радио. Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Курорт «Сад». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сад». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 2020.
9: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
10: Крым Золото открывает свадебный сезон.
11: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
10: Крым Золото. Всегда отличная цена.
9: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
12: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8 978 530 30 30.
4: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
13: Продам или обменяю коврик для фитнеса? Торт уместен.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
14: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
15: 7 цифр и звонок. 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
14: Русское радио.
16: Но вот она идет. Расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
14: Слушайте лучшее, любимое на русском. Золотой граммофон. Золотая история.
17: Благодаря рубрике «Золотая история» мы с вами отправимся в далекий уже 2008 год на 13-ю церемонию вручения главной муспремии России «Золотой граммофон». Именно там именинница недели Виктория Дайнеко получила награду от Русского радио за свою песню «Стоп, куда же я иду?». Вику мы еще раз поздравляем с днем рождения и желаем в самое ближайшее время выпустить свой хит, достойный нашей премии «Золотой граммофон».

0: история.
1: Слушатели «Золотого граммофона» ждет еще одна песня из серии «Золотая история». Хит 2010 года «Одиночество», за который певица Слава получила свой самый первый золотой граммофон. Кто помнит, что происходило на той церемонии, согласит, что это было одно из самых провокационных выступлений за всю историю существования нашей церемонии. Только представьте себе Славу в шубе на голое тело. Так и было. Настю от души поздравляем с днем рождения и желаем новых ярких хитов и новых меховых нарядов.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Башкирии после пожара на резервуаре нефтекомпании нашли тела троих погибших. Поиски еще одного продолжаются. ЧП случилось на площадке транснефти Нурлино в среду. Произошел взрыв с последующим возгоранием. Три человека получили ожоги и были госпитализированы, четверо оказались под обломками. Причины взрыва и пожара носили технический характер. Президент Владимир Путин провел сегодня совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Статистические данные за март позитивные, указал Путин. Он поручил членам Кабмина закрепить эту положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым. По словам президента, ВВП в марте прибавил 1,8%, а безработица остается на минимальном уровне в 2,2%. Также ускорилась потребительская активность. Рособорнадзор предупредил о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ. В ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна. Основной период единого государственного экзамена в этом году стартует 1 июня. Первыми ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые выбрали историю, литературу и химию. Пересдачу одного предмета назначили на 8 и 9 июля. Японцы стали использовать роботов-волков для отпугивания медведей. Зверь обладает светодиодными красными глазами, острыми клыками и пушистой шерстью. Вероятно, своим внешним видом он может напугать и некоторых людей. Изобретение понадобилось людям из-за ежегодного роста случаев нападений хищников. Стоит такой робот-охранник около 4000 долларов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего хит-парада «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Когда на календаре май, то порой возникает

0: Без повода. Ну, потому что есть ощущение, что все, что происходит, немного несерьезно. Летом будет время прийти в себя, а пока давайте разрешим себе эту спонтанность. В студии Алена Бородина я приглашаю вас во второй акт грандиозной постановки «Золотой граммофон». И прежде чем мы двинемся дальше, давайте напомню, как звучал час прошлый.
1: 20.
0: Еще не поздно.
2: 19.
0: Александр Панайотов, «Акваланг».
2: 18.
0: Винтаж, «Полароиды».
2: 17.
1: Я все еще нас помню.
0: Плюс две строчки у Джонни, «Помню».
2: 16.
1: Возьми.
0: Валерия, «Возьми мою любовь».
2: 15.
3: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
0: На три строчки вверх поднимается Артур Пирожков. Он у нас самый красивый.
2: 14.
1: Она не виновата.
0: А студию «Она не виновата».
2: 13.
1: Сердце забою вновь старую песню о первой любви.
0: Юрий Киселев, «Сердце запоет».
2: 12.
0: Александра Воробьева, «Взгляды».
2: 11.
1: Гори, звезда моя.
0: Маша Вебер, «Гори».
2: 10 первых.
0: Ну а теперь самое время продолжить восхождение к вершине лучшей двадцатки русского радио. Первую десятку «Золотого граммофона» торжественно открывает новинка недели — «Бумажный змей». Это Александр Панайотов и «Алиса».

0: поселиться в нашем эфире. Ну что ж, а теперь пора сменить пластинку и заодно настроение. На 9-м месте главного хит-парада страны зажигательная и зажигающая русская красавица, которую в свет, как всегда, выводит Ханна.
1: Номер 9.
2: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

Александр Панайотов и Алиса открыли первую десятку золотого граммофона. Мы слушали знакомую многим с детства трогательную историю о любви, которой, похоже, суждено надолго

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама. Мир. Труд. Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мощный пикап для бездорожья. Хай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
2: 7 раз пример. И муж согласится на все.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон, граммофон».
2: С вами «Русское радио» 20 превосходных, отменных, отборных хитов нашего эфира. Мы наслаждаемся песнями, которые пришлись вам по вкусу и вдохновили на голосование. Одна из таких сегодня неплохо устроилась на 8-м месте «Золотого граммофона», плюс 3 строчки за неделю, кстати. Вот прям чувствую, как душа просит разгона, а ноги сами пускаются в пляс. Дело в том, что я уже вижу, как в неистовом танце кружится Татьяна Крутыкова. Слушаем ее хит «Алешенька».
0: Номер 8.

Да, после прослушивания песни Татьяны Куртуковой хочется то ли плакать в подушку, то ли танцевать до упаду. Хит «Алешенька» сегодня расположился на 8-й строчке золотого граммофона. Там, где Алешенька, там и Аленушка. Приветствую всех, кто рабочую неделю завершает в компании с Русским радио. В студии Алена Бородина мы продолжаем движение к вершине нашей двадцатки. Впереди красивая история любви от Владимира Преснякова. Мы с вами вновь поднимаемся выше облаков.

0: граммофон. На русском радио.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
19: Обидно, что весна, лето, осень один раз в году, а зима целых два. В начале года и в конце. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: май – уникальный месяц, когда мы одновременно можем надеть шапку и солнечные очки. С вами Русское радио в студии Алена Бородина. Я представляю вашему вниманию двадцатку главных хитов этой весны. Уверена, что многие из этих песен останутся с нами и в летнем сезоне. Например, композиция, которая сегодня находится на 6-й строчке золотого граммофона. А здесь Согдиана. Слушаем ее хит «Позови».
1: Номер

лучшей двадцатки русского радио Согдиана, которая готова отдать сердце, лишь бы быть со своим любимым. Ее хит «Позови» мы слушали на 6-м месте золотого граммофона. Лично я предпочитаю оставить себе все внутренние органы, особенно сердце. Но если серьезно, то, конечно, ради любви многие из нас готовы чем-то жертвовать. Наш следующий герой собирается идти через туман, тучи и пропасти. Пятерку главных хитов этой весны открывает Сергей Лазарев «Компасы».

0: Пятерку главных хитов русского радио открыл Сергей Лазарев со своим хитом «Компасы». А я напомню, что ваши приемники, наушники и колонки бодро по-весеннему играют русское радио. Продолжается золотой граммофон, в котором песни становятся хитами. И это превращение происходит благодаря вашей поддержке. Ну что ж, продолжаем двигаться дальше и поднимаемся выше на одну ступеньку. На четвертом месте нас встречает обладатель такого мощного позитивного запаса, что, кажется, хватит на всех наших слушателей. Это Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо.
1: Номер четвертый.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: «Давно все хорошо» в главном хит-параде страны, главный специалист по возвращению хорошего настроения Филипп Киркоров. А я хочу напомнить о том, что в нашем эфире песни звучат на любой вкус и любое настроение. Для лирических моментов одни мелодии, для веселухи другие. Ну а есть еще отдельная группа хитов для тех, кто не определился, чего хочет, страдать или веселиться. Третья строчка «Золотого граммофона», Николай Басков, «Туманы».
1: Номер третий.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
5: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в Кари, а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
14: Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Вам колыбельную сыграть на барабане? Рекламная служба русского радио. 5797799, код 499.
0: На русском радио «Золотой граммофон».
19: Золотой граммофон.
20: Май – чудо природы, которое длится 31 день. И у нас с вами появляется прекрасный переход из весеннего сезона в летний. На русском радио подходит к концу очередной выпуск еженедельного хит-парада «Золотой граммофон». Меня зовут Алена Бородина, и я спешу представить вам песню, которая сегодня находится на втором месте нашего чарта. Это «Мод». Слушаем его блокбастер «Намек на нас».
0: Номер второй.

0: сердце крепче прижимают поближе, без остатка растворить.
1: На второй строчке еженедельного хит-парада русского радио сегодня великолепно устроился Мот со своей песней «Намек на нас». Ну а сейчас будет совершенно непрозрачный намек на то, чтобы с вами наконец-таки добрались до вершины золотого граммофона. Путь был не близкий, но нам помогали ваши любимые артисты, и благодаря вашей невероятной, просто сумасшедшей поддержке на первом месте лучшей двадцатки этой весны всего за 3 недели оказалась Мари Краймбрери. Мари, мы поздравляем с победой, конечно же, от души, и слушаем песню-победительницу «Давай не ждать».
2: Номер 1.

0: вершине золотого граммофона сегодня эффектно устроилась Мари Краймбрери со своей историей о том, что жить нужно здесь и сейчас. Давай не ждать. Мари, принимай наши поздравления. Это достойная победа за супер-классный хит. Что ж, мне кажется, финал сегодняшнего выпуска получился вполне эмоциональным и прекрасным. Хотите дополнить нашу двадцатку своей любимой песней? Тогда голосуйте на сайте rusradio.ru и продвигайте любимчиков по музыкальной карьерной лестнице. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю. Желаю всем великолепного мая. Это мой самый любимый месяц в году. Берегите себя и свое хорошее настроение. Прекрасных вам новостей и душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: Реклама.
3: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
4: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый – твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
7: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по делу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте «Дебанк.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Если

0: Установи приложение ресторана «Василиса», закажи доставку и получи скидку 20% на первый заказ. Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону плюс 7 978 559 05 88. Категория 16+.
1: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 530 30 30.
2: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Смеяться над собой надо так, чтоб другим не повадно было.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязани после ночных ударов беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Налет случился минувшей ночью. Было около 100 дронов. Жертвами стали 4 человека, 28 пострадали. Также повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Начался пожар на промышленном предприятии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Школы и детские сады в Октябрьском районе Рязани сегодня не работают. В Стерлитамаке, это Башкирия, ребенок попал под аттракцион. Он сломал позвоночник и лишился пальцев ноги. Ребенок пришел в парк развлечений на день рождения к другу. Перед началом катания на ракушке его попросили пересесть, но когда он отправился в соседнюю кабинку, сеанс уже начался. В итоге его зажало между конструкциями и протащило по площадке. Чтобы вызволить мальчика, аттракцион пришлось распиливать болгаркой. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу на вертолете. МВД предупредило, что кибермошенники могут распространять вредоносные файлы через видеоигры, мессенджеры и форумы. Такие программы могут красть документы, данные банковских карт, пароли, фото и переписки. Иногда они блокируют доступ к файлу, после чего злоумышленники требуют выкуп. В ведомстве привели пример, когда мошенник через голосовой чат в онлайн-игре убедил пользователя установить якобы защитную программу. После этого персональные данные оказались украдены. Американская художница Диана Маркасян решила вспомнить ключевые моменты из совместной жизни с бывшим парнем и попросила актера сыграть его роль. Девушка нашла подходящего артиста и предложила ему проехаться по памятным местам. Вместе они побывали в Париже, Неаполе, Ницце, на острове Капри. Все эти локации Диана посещала вместе с бывшим партнером. Пара останавливалась в тех же отелях и посещала те же заведения. По признанию художницы, опыт оказался болезненным, но в то же время целебным. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Кока-Кола.
1: Вот зря тут пирожков за бургеры и шипучку агитируют. То есть, ну, парни, конечно, скажут, да, дайте две порции в одни руки, а мы с вами, девушки, входим в стабильные 85% вечно худеющих, ожидаемо, правда? А между тем, на планете насчитывается более 1500 разнообразных диет. И сегодня тот самый день, когда можно все вместе взятые и каждую по отдельности систему питания взять, да и забросить, правильно, в долгий ящик. Ну, примерно туда, где валяются незаконченные дела, офисный костюмец, такой модный, такой правильный, застегнутый на все пуговицы. Ну и, конечно, там, где валяется рабочий телефон. Даже не думайте его включать раньше понедельника, потому что пятница, дорогие мои, она как подарок, которого ждешь и неизменно получаешь в конце каждой недели. Вроде бы предсказуемо, но все-таки приятно. Итак, готовим вкусности, пробираемся на дачу сквозь пробки и, конечно, запасаемся хорошим настроением, так, чтобы хватило на два предстоящих выходных дня вместе с любимым русским радио.

0: Реклама.
1: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
3: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
4: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
5: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru.
6: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.
7: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

5 баллов оценивают пробки на столичных магистралях, но, судя по всему, настроены вы, дорогие мои, решительно, и это правильно. Желание слиться с природой и отдать должное садово-огородным работам гораздо больше, чем нежелание стоять в московских пробках. В общем, надеюсь, сможете добраться до пункта назначения быстро и в срок, но мы здесь на русском, как всегда, позаботимся о том, чтобы в вашем радиоприемнике в то время, пока вы стоите, неслась с головокружительной скоростью ваша любимая музыка. Валерия, Мари Краймбрери, руки вверх впереди. Я, Юлия Калинина, обещаю с вами оставаться до полуночи. Постараюсь сделать все возможное, чтобы этот пятничный вечер и у вас, и у нас здесь на русском прошел по-настоящему круто.

0: Реклама на русском.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
11: 16+.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
17: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
18: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Еще раз здравствуйте, дорогие мои. Если только что присоединились вы вовремя, у нас здесь на русском вечер пятницы идет полным ходом. Поздравляю вас с окончанием рабочей четырехдневки. Надеюсь, ударно потрудились и сможете в ближайшие пару дней также хорошо отдыхать. Самое веселое начинается, когда происходит ситуация, которая у моих друзей бывала не раз и не два. Да что там, в моей собственной биографии также имело место. Это когда один из пары неразлучников может отдохнуть на законных шестисотках, а второй вынужден в это время оставаться в городе. И когда вот этот второй муж, вот тут начинаются приключения. Приключения по поиску любой нужной вещи на необъятной территории квартиры. Куда там Индиану Джонса вспоминать, когда достаточно представить, как парень ищет ключи, галстук, носки, в общем, любую жизненно важную вещь. Надеюсь, что вы отдыхаете рядом с теми, кто вам по-настоящему дорог, и ваша вторая половинка без вас не грустит и не скучает. Вот то Стас Пьеха нам с вами только что пел, так чувствительно, так здорово. Как раз об этом Кристина Арбакайте готова подхватить музыкальную эстафету. Впереди Влад Соколовский и дискотека «Авария». Всем привет!

0: Ошибаешься, блин!
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальный. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
22: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

конечно, вот эти райские майские погоды, они не навсегда, поэтому, дорогие мои, ловите каждую минуту. В столичных водоемах вода уже прогрелась до плюс 18. И не то чтобы это повод устраивать демонстрацию в бикини, но это повод задуматься абсолютно точно. Потому как весна, она плавно перетекает в лето, а это значит, надо смотреть себя слева, справа, понять, что вы в потрясающей форме и вполне готовы к началу нового сезона. Ну а если нет, ловите отличный, правильный настрой на русском.

0: Реклама. Мир, труд, Тенет. Время майских поездок в разгаре. Черномор-Авто при покупке Тенет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Тенет Т4. Лайн, передний привод при покупке до 31 мая в кредит. Участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
2: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт САГА. Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет УС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
2: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
1: Новый Тенет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Тенет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
2: Указана минимальная стоимость Тенет Т4 Лайн, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейд-ин. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Знаете, почему волк не может съесть бабушку? Потому что она вяжет во рту!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Завтра в центре Москвы перекроют некоторые улицы. Причина – легкоатлетическая эстафета и мотофестиваль. Столичным автомобилистам советуют пересесть на метро. С самого утра начнутся перекрытия на Садовом кольце. Сначала его участки будут закрывать для проведения легкоатлетической эстафеты, которая в этом году состоится уже в 90-й раз, а затем по внешней стороне кольца поедут байкеры. Московский мотофестиваль считается официальным открытием летнего сезона. Также частично перекроют улицы Крымский вал, Косыгина, Большую Драгомиловскую, Смоленскую и другие. Президент Владимир Путин дал указание Генпрокуратуре провести проверку запретов и ограничений, установленных для защиты от затоплений в регионах. Прокуроры оценят, как исполнительные органы и местные власти следуют требованиям. В частности, речь идет о необходимости эффективной инженерной и иной защиты от негативного воздействия. ВОЗ уточнила данные по вспышке хантавируса на круизном лайнере. Сейчас организации известно о 10 случаях заражения, включая 3 летальных исхода, передает ТАСС. Речь идет о 8 лабораторно подтвержденных случаях вируса Андес и еще 2 вероятных. При этом ВОЗ не исключает, что данные могут измениться. Вспышку зафиксировали на лайнере в начале мая. Сначала сообщалось об 11 случаях, 9 из них считались подтвержденными. Ученые считают, что 19 мая может стать ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы лайнера. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ. Магнитная буря началась на Земле, однако пока она находится на самом слабом уровне, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Магнитные возмущения возможны из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце. С новостями вернусь буквально через час, ну а в нашем эфире только полезная энергия и никаких корональных дыр. В ближайшие часы за пультом управления Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Не могу поручиться за небесные явления, но то, что происходит у нас здесь, на территории нашей уютной студии, поверьте, в надежных на маникюренных лапках. И да, дорогие мои, хочется еще раз пожелать вам по-настоящему доброго вечера. И хотелось бы удивить вас и сказать, что вот здесь не Юлия Калинина, а, например, красотка Анджелина Джоли. Но нет, здесь эффекта неожиданности не будет, а судя по результатам опроса, именно спонтанности, неожиданности, яркости требует души наших соотечественников в пятницу вечером. Большинство опрошенных, таких 66%, говорят о том, что спонтанные планы на пятничный вечер – это именно то, что жизненно необходимо. Я надеюсь, что сегодня и спонтанные, и вполне ожидаемые радости в вашей жизни обязательно будут. Здесь на русском, как всегда, все хорошо. Казалось бы, мы уже это слышали, а все равно круто.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И...
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

радио. Меня зовут Юлия Калинина. Дорогие мои, мы с вами дотянули до вечера пятницы. Очень трудно было включаться после майских каникул, но тем не менее. Мы это сделали, вы это сделали. И вот так, крепко взявшись за руки, мы с вами отправляемся в пятничные приключения, а потом в увлекательные выходные. Эффект неожиданности и жажда приключений не зря стали лейтмотивом этого пятничного вечерка. И до предстоящих выходных. Мой день сегодня сделал мем из всемирной паутины про печальную собачку Муму. Она сидит в лодке в гордом одиночестве, рассматривает круги на воде, а ниже написано «Все пошло не по Тургеневу». Я надеюсь, что только приятные сюрпризы вам приготовила сама жизнь, но мы здесь на русском, как всегда, музыку запасли самую любимую и подвижную, и нежную, и романтичную, в общем, на любой вкус. Присоединяйтесь.

как часто это бывает, мужчины, поэты-песенники пишут, что когда вот такие произведения музыкальные, они думают о том, что вот она прекрасная романтичная барышня, которая только и делает, что мечтает о принце на белом коне. Но нет, когда говорят, как ты о нем мечтала, подразумевается здоровый сон, качественный отдых и неспешный полноценный обед, и никаких бутербродов на скорую руку. Дорогие девушки, я надеюсь, вы эти выходные сможете отдохнуть, потому как, понимаю, гости, дача, родня многочисленная, да, все это требует вашего внимания и включения, но все-таки давайте пару-тройку мгновений свободных лично для себя. Но все остальное пусть немного подождет. И тогда я уверена, посмотрев в зеркало, может быть, в воскресенье во второй половине дня, может быть, в понедельник с утра пораньше, вы увидите отражение, которое вас, безусловно, порадует.

Иногда прихожу к выводу о том, что мы бываем сами для себя опасны. Если у женщины есть достаточное количество времени и много стекол, то тогда мы бросаемся эти стекла отмывать. Я во всяком случае так и поступила, и целый выходной, представьте себе, потратила именно на это. Доверить свои драгоценные окна каким-то посторонним людям? Нет, конечно, это не для меня. Решил все сделать сама, и, надо сказать, получилось неплохо, но времени ушло просто невероятно много. Надеюсь, что вы в эти выходные сможете отдохнуть, и если и будете уделять время каким-то делам, то только дозировано. А все остальное только и делать, что ничего не делать. Кроме этого, слушайте любимые песни здесь на русском и помните, что в эти выходные надо как следует отдохнуть, потому что предстоящая рабочая пятидневка, она будет полной, поэтому каждая секунда вашего драгоценного отдыха должна быть на счету.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюлил Реблу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Я любимой девушке на день рождения подарил набор для душа. Ну, там запасной кран, шланг, болты, гайки. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Премьера этой песни состоялась 14 февраля, и прямо в день влюбленных Александр Шоу всем своим поклонникам без исключения сделал вот такой красивый, такой яркий, по-настоящему солнечный подарок. Причем, что мне нравится, Александр не только ловко достает из небытия, из воздуха, казалось бы, классные мелодии, он, оказывается, еще и рыбу ловит в теплой бирюзовой водичке, причем не где-нибудь, а на Маврике. И да, как всякий рыбак хвастается уловом, причем не просто рассказывает, знаете, мол, ребят, поймал вот такую, нет, даже вот такую рыбину. Он эту рыбину показывает, она, кстати, выглядит довольно экзотично, и думаю, что у Александра именно в этот день был вкуснейший обед. Ну а теперь Александр уже с новыми эмоциями, подогретый солнышком, возвращается назад в наши родные пенаты, и я думаю, что в самое ближайшее время обязательно что-нибудь южное, обжигающее нам представит. Ну как, сезон обязывает. Натан и Алсу уже совсем скоро подхватят музыкальную эстафету здесь, на русском. До окончания этого часа обещали появиться Дмитрий Колдун и «Елка».

Русское радио. Это родные нулевые. Беги на край земли. Крылатые десятые. Вещие, настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в апреле составила 14%, а в марте было 0,6%, а в феврале 0,7%, сообщил Росстат. За январь-апрель цены выросли на 3,11%. Самый заметный рост цен Росстат отмечает на речные круизы на территории России плюс 11%. Также в сторону увеличения изменилась стоимость поездок на отдых в Турцию 8,5%. Белый дом определил минимальный размер преференции для самозанятых, участвующих в программах пенсионного, социального или медицинского страхования. Льготы с 1 октября будут предоставлять цифровые платформы. Это, например, маркетплейсы и сервисы такси. В размере не менее 3% от ежемесячного дохода самозанятого, полученного через площадку. Среди вариантов предоставления скидок на услуги или снижение комиссии платформы. С учетом лимита заработка для самозанятых, размер преференции не превысит 70 тысяч рублей в год. Между тем, продажи организованных туров на лето снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел от 3 до 16% в зависимости от компании и направления. Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни. Так, следует плотно завтракать в течение часа после пробуждения и соблюдать промежутки между приемами пищи в 4-5 часов. Перекусы стоит исключить. Также посоветовали добавить в рацион некрахмалистые овощи. Ежедневно желательно употреблять рыбу и орехи. Предпочтение стоит отдавать нежирным сортам птицы и мяса. Еще нужно делать не менее 7 тысяч шагов в день. Оптимальное время сна от 7 до 9 часов. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Последняя песня этого парня попадает точно в девичье сердечко, ну а день рождения он празднует, как правило, дважды, потому как его календарный настоящий ДР выпадает на 29 февраля. Поэтому Джонни, а речь именно о нем, вы наверняка догадались, отмечает главный в жизни каждого человека праздник 28 февраля, ну потом еще 1 марта. Действительно, о чем мелочиться. Дорогие мои, я надеюсь, вы помните о том, что уже совсем скоро, примерно через час здесь на русском у нас будет стол заказов, а это значит, что ваших дорогих, да и вас тоже, если у вас сегодня день рождения, поздравлять будем целый час с перерывом только на любимые песни. До этого момента обещаю вместе с вами классные треки слушать еще раз и еще раз поздравлять всех с наступлением долгожданного пятничного вечера. Отдыхайте здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, и вся наша команда желаем классного настроения. Всем привет!

0: все-таки странная штука. Выходные пролетают на одном дыхании, а в будни ползет, как улитка. Надежда только на любимое русское радио. Мы тут всей командой часов не наблюдаем и своим счастьем всегда готовы поделиться с каждым из вас. Здравствуйте, дорогие мои. Если только что присоединились, приветствую. Зовут меня Юлия Калинина. До полуночи вместе с вами. А студия и Юлиана Караулова в ближайшее время. Всем доброго, всем отличного.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: ждет вас ней наяву, это для людей, предпочитающих экстрим или здоровый сон. А вот если вы любите тихий, мирный, семейный досуг с большой чашкой попкорна и с любимым сериалом, то значит, вы неизбежно попали в данные статистики. А по ней каждый из нас просматривает не менее 36 фильмов и сериалов в течение года. Причем в данном случае речь идет только про платформы, которые есть во всемирной паутине. Там мы просматриваем киношедевры, не выходя из зоны комфорта. А совсем другое дело – это походы в кинотеатры. Здесь частота посещений также завидная. За последние полгода около 40% опрошенных россиян признались: «Да, ходили в кино и будем ходить еще». Что интересного можно посмотреть в ближайшее время, как всегда, знает мой коллега Петр Кузнецов. Афиша на русском.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатрам никакие постпраздничные синдромы не страшны. По-прежнему есть что смотреть и много всего нового. Например, комедия «Своя в доску», где строгая учительница физики вдруг увлекается скейтбордингом. И все ради сына. А еще есть биография Булгакова, самое что ни на есть настоящее. Ну почти. «Тайна мастера» — это целое исследование мистической связи романа «Мастера и Маргарита» с личностью Михаила Афанасьевича. Из неочевидных премьер есть южнокорейский ужастик «Паранормальное явление. Сеул». Мама с дочкой переезжают в квартиру, где что-то происходит. Чтобы понять, что, они устанавливают в доме видеокамеры. Где-то это мы уже видели. Наверное, на видеокамерах. Впрочем, легкое чувство дежавю посетит нас и в соседнем кинозале за просмотром триллера «Ограбить Лондон», где Сэм Уортингтон находит в центре британской столицы не разорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов, если вы понимаете, о чем я. Если нет, то добро пожаловать в кино. Там и увидимся.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русская радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

когда одна дверь закрывается, значит, распахнется следующая. И даже если вдруг она окажется маленькой, узкой и неудобной, я уверена, что вы сможете протиснуться и вдруг, бамс, оказаться в стране вашего персонального счастья. Но пока этот момент не наступил, оставайтесь здесь, на русском. У нас весело, и да, танцы только начинаются. Скоро стол заказов, писать можно уже сейчас. 916-003-105,7. Жду каждого.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде, об этом сообщил оперативный штаб региона. Ранены как минимум четверо мирных жителей, в том числе трехлетняя девочка. На место ЧП выехал в Рио губернатор Александр Шуваев. В результате детонации загорелись несколько балконов, пожарные ликвидировали пожар. В доме также повреждены фасад и остекление. Президент утвердил единые меры поддержки для ветеранов СВО и членов их семей в любом регионе страны. Преференции даются при посещении культурных и спортивных мероприятий. Также предусмотрены субсидии на приобретение газового оборудования, бесплатную юридическую и психологическую помощь и доступ к санитарно-курортному лечению. Главам регионов рекомендуется содействовать трудоустройству военных служащих. А еще есть приоритетное зачисление детей в школы и детсады, обеспечение их бесплатным питанием и выдача им путевок в оздоровительные лагеря. Суд обязал учительницу выплатить 1 миллион рублей за увольнение. В 2023-м педагог получила единовременную компенсационную выплату в рамках программы поддержки учителей. Обязательное условие – отработать в школе в Ханты-Мансийском автономном округе не менее 5 лет. Однако женщина уволилась раньше времени, а деньги не вернула. Тогда местный департамент образования и науки подал иск. Теперь о хоккее. Продолжается финальная серия Кубка Гагарина. До 4 побед играют казанский «Акбарс» и ярославский «Локомотив». Сегодня состоялся третий матч. Выиграли хоккеисты из Ярославля со счетом 4-1 и повели в серии 2-1. Следующая игра послезавтра. «Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, команда в третий раз подряд выходит в финал турнира. Доллар на выходные 73 рубля 13 копеек, евро 85.18. Вернусь буквально через час. Далее в эфире 100 заказов. Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, только что сообразила, оказывается, пятничный стол заказов, как правило, пролетает то мимо меня со скоростью ракеты. И, в общем, я надеюсь, что добрая традиция с вами по пятницам встречаться, она время от времени хотя бы будет повторяться. Впрочем, когда бы мы с вами не встречались, днем, утром, вечером всегда радостно и приятно доставлять те добрые пожелания, которые вы адресуете самым дорогим людям. 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество Русского радио, ВК, в Одноклассниках, пишите непременно, передавайте приветы. Текс Амет нам пишет из Ташкента. Просит поздравить замечательную, добрую, нежную, чудную Тимежникову Оксану. Любимая, ты у меня одна такая, ты лучшая на свете для меня. И с днем рождения сегодня поздравляю. Я обнимаю и люблю тебя. Все-таки остались романтики в наше сумасшедшее время, это действительно здорово. Дорогой Амет, вместе с вами поздравляю чудную Оксану и желаю, чтобы все мечты и чаяния обязательно сбылись. Анютки из Магнитогорска, большой привет. Это Дмитрий Боровиков нам пишет. Ритмайорова, всем привет передает, спасибо. Привет, любимое русское радио. Я с вами иду по жизни и иду весело. А у меня завтра день рождения, мне исполняется 50. Дорогая Леночка, я никому об этом не скажу. А вместе с вами обязательно встречу свой день рождения из Германии. Всем привет, Лена Винтер, еще раз наилучшие. Говорят, заранее не поздравляют, но мы с вами вопреки всем приметам. Давайте-ка скажем, Лена, с днем рождения, ура. Лен, пусть все мечты сбываются. Оставайтесь веселой, доброй, милой, нежной. Пусть все будет хорошо. We'll be right back.

Настолько выходные, только радость и отдых. Сергей Курнавин пишет: «Привет, Русское радио». Сергей, здравствуйте. Передаю привет всем таксистам города Павлово, Нижегородская область, на связи. Сереге 85, Николаю на гранте большой привет, серебристый Prius 636. Дорогой Сергей, давненько не писали, если что, всегда рада, пишите непременно. Валентина Буракова сообщает: «Хочу поздравить дочку Вику из города Заполярный с 9-летием. Будь счастлива, будь здорова, мы с папой тебя очень любим». Ах, Вика, Виктория, имя какое сильное, 9 лет, и это по-настоящему здорово. Будьте любимы, будьте успешны, и пусть все в жизни складывается замечательно.

нас с вами время тоже тикает, поэтому ни секунды не медля к вашим приветам снова. Всех без исключения поздравляю с окончанием этой рабочей недели. Пятница. Ура, товарищи, впереди у нас...

0: Невероятно энергичный Дима Билан только что здесь, на русском. Всем вам бесценные мои энергии, сил, настроения солнечного в компании любимого русского радио на этот пятничный вечер и на предстоящие выходные. Привет, русская, слушаем вас постоянно. Хотелось бы передать привет любимой жене Кисулику. Жарим шашлык, отдыхаем в беседке. Погода классная, вечер, закат, тишина. Спасибо, Калуга на связи. Дорогой Рома, Роман, вам привет большой. Я надеюсь, что вы и ваша вторая половинка сможете в этой дивной атмосфере романтичной отдохнуть за нас, за трудящихся. Всех поздравляю с днем рождения славного города Борисоглебска. Всем отличного настроения, хороших выходных. Алексей Левадо также поздравляю с днем рождения. Пишет нам Сергей Матвейчук. Дорогой Сергей, вам и друзьям вашим большой привет и наилучшие пожелания всей планете. Большой привет всей моей большой семье. Привет. Особенно Алексею и Алисе. Это Виталий нам пишет. Сообщение от Алены, от всей семьи Одинецких. Поздравьте, пожалуйста, нашего дорогого кума Евгения Назарянца Старого Оскола. Желаем счастья, здоровья, мира, добра, всего самого хорошего. С чем бы вас ни поздравляли, дорогой Евгений, может быть, просто с днем рождения, а может, с юбилеем. Будьте любимы, будьте счастливы.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: продолжаем чилить или отдыхать, как говорят по-нашему, по-русски. Привет передавать самым дорогим. В общем, делать все то, что необходимо в пятницу вечером. Сплошная радость и музыкальный позитив на русском. 916-003-105,7. Дорогой имениннице, прекрасной Шапошниковой Татьяне Николаевне, привет, большое счастье, здоровья, удачи. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции. Пусть настроение будет хорошим-хорошим. И пусть в жизни все будет замечательно и гладко. С днем рождения, наша дорогая. Подруги Оксана, Лилия, дочь София и любимая мамочка подписались. Ну что, дорогая Танечка, с праздником вас и от нашей команды. Пусть мечты сбываются. Лучшему другу Мишке большой привет. Он самый лучший, лучший из лучших. А для меня он как настоящий брат. Самый замечательный сосед на свете. Спасибо за дружбу. А дружим мы уже 15 лет и не ссоримся никогда. Это Анютка пишет. Анютка, как же хорошо, что есть вот такие надежные товарищи. С днем рождения поздравляем любимую маму, бабушку, прекрасную Инну из Ждановки. Пусть сбываются мечты, пусть каждый день преподносит приятные сюрпризы, пусть сама жизнь балует без конца. Пусть близкие и любимые всегда будут рядом, любят и ценят. Внук Владик подписался. Ну что, дорогой Владислав, вместе с вами поздравляю бабушку прекрасную. Пусть мечты и чаяния обязательно воплощаются в действительность. Привет, любимая русская, передайте привет моей Танюшке. Обожаю ее. Сообщение от Влада.
1: Стол заказов на русском радио.

0: встречаемся здесь. Стол заказов на русском, дорогие мои, здравствуйте. Вы, конечно, добрую половину стола заказов уже пропустили, но еще успеете отметиться. Координаты неизменные: 916-003-105,7. Наталья Короткова, мужа Игоря, поздравляет с годовщиной. Пожелания любви, радости и всего самого хорошего прилагаются, Наташенька, вам и Игорю. Долгих и счастливых совместных лет. Все-таки день семей международный нынче, поэтому всех семейных еще раз с праздником. Антон Кучеров пишет из Тульской области, из поселка Бородинского. Большой привет, сидим в уютной компании, слушаем русское радио. Заранее спасибо. Дорогой друг, вам хорошего настроения, дивного вечера, и пусть компания будет теплой, но если что-то закусываете сейчас вкусненькое, то тогда приятного аппетита. А всех радиослушателей поздравляю с Международным днем семей, пишет нам Виктория Кондратьева. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любите ваши семьи. Виктория, вам и городу Санкт-Петербургу большой привет. Здорово, что вы с нами.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: пальцев крепче прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Без всяких намеков напоминаю, что здесь на русском любимая музыка. Ваши приветы и поздравления. Каждый стол заказов у нас проходит именно так. И если этот стол заказов закончится, то следующий обязательно будет в 2 часа ночи. Мой коллега Илья Крылов его проведет, поэтому готовьте добрые пожелания. Анна Павлова пишет: хотим поздравить самую красивую, добрую, лучезарную Ирочку Львову. Ей сегодня 55. Желаем моря счастья, океан любви, здоровья, благополучия. Павловы, Карагановы и все многочисленные друзья из Ярославля, из поселка Петровское подписались. Павел Кучеров к нам присоединился. Привет всем друзьям. Как хорошо, что пришло тепло, почти лето. Именно так, Павел, доброго вечера. Евгения Алексеева виртуальные цветы нам отправляет. Всем желает хороших, теплых выходных. Мне прекрасного эфира. Женечка, огромное спасибо. Мария пишет, что грустно, тоскливо. Очень хочется в подарок песню хорошую. Машенька, поставлю непременно. Доброго вечера, не грустите. Хочу передать привет замечательному человеку. Коль, хорошего настроения, не грустите и помните, что все будет хорошо.
2: Стол заказов русского радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за покупку наркотиков. Сейчас виновным за это преступление грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Предлагается заменить его на срок до 5 лет без нижнего порога. А за покупку в особо крупном размере вместо срока от 10 до 15 лет до 10 лет без нижнего предела. Инициатива должна снизить излишнюю строгость закона в отношении больных наркоманий, которые покупают вещества не для продажи, считают в Верховном суде. В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения, нарушенные паводком. Об этом сообщили в МЧС. Тяжелая обстановка сложилась в регионах в конце марта после обильных осадков. Тогда оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. Наводнение признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. В регионах продолжают оценивать ущерб, но это может занять больше года. До 15% микропредприятий могут закрыться до конца года. Главная причина – слишком медленное снижение ключевой ставки. Центробанк прогнозирует, показатель по итогам года составит 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам, пишет «Известия». По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем в прошлом году. Астероид пролетит рядом с Землей в понедельник, 18 мая. Объект имеет диаметр от 16 до 30 метров, примерно как трехэтажный дом. Наименьшее расстояние до поверхности нашей планеты составит 90 тысяч километров. Это в 4 раза ближе Луны. По космическим меркам это крайне тесное сближение. Однако ни один из расчетов не показывает риска столкновения с Землей. Астероид можно будет увидеть с территории России, однако сделать это можно только в профессиональные телескопы. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, еще раз доброго вечера. Знаете, о чем подумалось? Как же отличаются наши представления о прекрасном в детстве и в, ну, скажем так, в зрелом возрасте. В детстве, представьте, как здорово не спать всю ночь, прыгать на кровати и только и делать, что кричать кричалки, распевать песни, в общем, веселиться до утра. А уж остаться без обеда – это вообще праздник. Если котлетку съел какой-нибудь тузик мимо пробегающий, а супа вылет фикус – это просто здорово. Ну а сейчас посмотрите, только и думаем, как поспать, как отдохнуть, как съесть что-нибудь вкусненькое. В общем, надеюсь, ваши представления об идеальном отдыхе в эти выходные воплотятся в жизнь.

дорогие мои, я знаю, что этот вечер в компании любимого русского радио для каждого из вас проходит по-настоящему здорово. Но для того, чтобы закрепить уже имеющийся эффект, я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи, а дальше передам вас в надежные, сильные, нежные руки моего коллеги Ильи Крылова. Он будет с вами аж до 8 утра. У нас впереди масса музыки хорошей, и вот уж коль скоро мы с вами в суе упомянули детство, счастливая пора, что и говорить. И дети, и взрослые все без исключения обожают стол заказов на русском. Вот это сходство, по-моему, говорит о многом, потому что в выходные, в пятницу вечером, все мы можем немного расслабиться, перестать быть серьезными, важными и деловыми. Просто отдыхаем, просто слушаем любимые песни, наслаждаемся жизнью на русском.

Очаровательная Мари Краймбрери продолжила этот музыкальный час. Здесь на русском мне так хорошо, говорит Мари. И я думаю, что да, и правда замечательно, потому как Мари отдохнула как следует. И, судя по всему, с новыми силами вернулась все сюда, в дорогую столицу, в золотую Москву. И буквально несколько часов назад спросила у своих поклонников в соцсетях, а кем вы мечтали стать в детстве? И далее приложила фото в пуантах, представляете? Да, Мари могла бы стать танцовщицей, если бы не досадная травма. Но, впрочем, в этом случае мы бы с вами блестящую певицу потеряли, поэтому нет худа без добра. Надеюсь, что все ваши детские мечты и чаяния потихоньку, полегоньку, но все-таки сбываются в этой жизни. И не приходится вам, бесценные мои, грустить и печалиться. Оставайтесь в компании любимого русского. Каждому из вас мы бесконечно рады. Поздравляю с наступающими выходными.

0: ветра.
1: Новая песня на русском.
2: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
3: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
1: Русская.

тепла сейчас более чем достаточно даже дорогой нашей столице. Плюс 19 за окном и по ощущениям все те же 19 без осадков и абсолютно солнечный день в предстоящую субботу. Юлиана Караулова была в нашем эфире только что, и она недавно в своих соцсетях рассказала забавный случай, как в буфете одного из столичных театров две дамы, которые там работают, обсуждали, это она. Да нет, не она. Ну точно же она. Ой, как же ее фамилия? По-моему, Барнаулова. В общем, она решила, что да, пусть будет Барнаулова. Юлиан девушка неконфликтная, в общем, согласна на любую фамилию, лишь бы поклонники, как всегда, бурно аплодировали. Но за нами дело не станет, поэтому будем слушать, будем аплодировать, будем ждать новых премьер в эфире любимого русского. Григорий Лепс подхватывает музыкальную эстафету. Дискотека «Авария» и «Артик и Асти» впереди. Всем доброго, дорогие мои. Прекрасной пятницы.

0: Всем нравятся девушки совершенно разные. Кому Золушка, кому спящая красавица, а кто-то вообще поклонник суровых дам. Вот это, Свет, мой зеркальце, скажи, а дальше скушай яблочко, мой свет. Ну и далее по текстам. Сейчас узнаем моего коллеги Ильи Крылова. Ильюш, расскажи, пожалуйста, тебе какие барышни нравятся?
1: Привет, Юля. Привет. Вопрос сложный, интересный. Ты знаешь, я вот задумался. С одной стороны, когда женщина тайфун, дайте, пожалуйста, спастись. Если мега тихоня, дайте, пожалуйста, огня и перца. Я даже не знаю. Какая-то золотой середина, где да? И то, и другое присутствует, да.
0: Как только найдешь, обязательно покажи мне этот редкий экземпляр. Вот просто я думаю, что нужно будет под стекло поставить. Женщина без крайностей.
1: Юлечка, а вот ты какая, кстати?
0: Я?
1: Да.
0: Я скорее к тайфуну ближе.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А вот так и не подумаешь.
0: А это я хорошо притворяюсь. Но я знаю, что я такой дружелюбный тайфун, который несет счастье и радость. Вот.
1: Ну хорошо. Я это запомню. Буду иметь в виду на всякий случай.
0: Если что, ты знаешь, кому обращаться.
1: Если ты очень сильно улыбаешься, такая счастливая, веселая, на самом деле у тебя что-то там внутри... Или как это работает у тебя?
0: Вот, допустим, тебе грустно, ты такой звонишь мне и говоришь: Юль, подуй, пожалуйста, в мою сторону, мне нужен позитив. И я так, в твою сторону подула, и все, позитив. Поэтому у меня... метущаяся энергия, но она такая со знаком плюс. И
1: понятно.
0: Точно никакого разрушения.
1: Я просто вот на всякий случай, мало ли что.
0: Да, да.
1: Нам
0: да.
1: же работать еще впереди.
0: Да, да, жить и
1: надеюсь,
0: жить.
1: Долгие-долгие годы, да.
0: Я тебе желаю прекрасной ночи. Девчонки,
1: спасибо.
0: Ну вы поняли, да? Ищите золотую середину, и будет вам счастье до 8 утра в прекрасной мужской компании.
1: Ой, как сказала.
0: Да, Илюш, еще раз доброй ночи. До скорого, дорогие
1: спасибо.
0: Мои. Да.
1: Пока.
0: Обязательно встретимся вот эта ночь у Ильи, а следующая моя. Пока-пока.
1: Отдыхай.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в центре Москвы перекроют некоторые улицы. Причина — легкоатлетической эстафеты и мотофестиваль. Столичным автомобилистам советуют пересесть на метро. С самого утра начнутся перекрытия на Садовом кольце. Сначала его участки будут закрывать для проведения легкоатлетической эстафеты, которая в этом году состоится уже в 90-й раз, а затем по внешней стороне кольца поедут байкеры. Московский мотофестиваль считается официальным открытием летнего сезона. Также частично перекроют улицы Крымский вал, Косыгина, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую и другие. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязани после ночных ударов беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Налет случился минувшей ночью. Было около сотни дронов. Жертвами стали 4 человека, 28 пострадали. Также повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Начался пожар на промышленном предприятии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Коттеджи и дачи в первом квартале года подорожали на 8% и 15% соответственно. Таунхаусы подорожали на 6%, а обычные дома на 7%, отмечают аналитики. Больше всего цены выросли в Ленинградской области, Подмосковье, Ростовской области, Башкирии и в Крыму. Однако в некоторых регионах загородная недвижимость, наоборот, подешевела. Например, в Мурманской области, Карелии, Удмуртии и в Тюменской области. Названы самые популярные регионализмы России. Анализ провели ВК и Грамота.ру. Например, на юге страны часто встречается слово «растыка» от глагола «растыкать», беспорядочно размещать что-либо. Растыкой называют неуклюжего человека. На Дальнем Востоке регионализмы часто отражают близость к странам Азии. Например, кукса – это лапша быстрого приготовления, а чифанька – небольшое китайское кафе или закусочное. Часто это слово в своем лексиконе используют именно жители Владивостока. У меня пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

тот обязательно найдет свою любовь, дело своей жизни или минутку-другую свободную, чтобы расслабиться, ни о чем сложном не думать и просто хорошо отдохнуть. Можно выдыхать, друзья. Все, короткая рабочая неделя завершилась. В Москве уже 0 часов 6 минут. Пришел новый день, да еще какой. Суббота, 16 мая. Прекрасный выходной, а завтра еще один. Давайте строить планы на эти дни, если пока еще ничего не придумали вы, как и с кем будете.

пятница, день рабочий, мы что-то с вами делали, чем-то важным занимались, а сегодня уже ничего тяжелого делать, ну, совсем не хочется, наоборот, хочется быть легким, как перышко, и лететь туда, куда глаза глядят, не переживая о том, что нас кто-то будет разыскивать с вами, мы кому-то по работе срочно понадобимся. Пусть нас разыскивают приключения на нашу голову и находят, и мы их тоже находим, в том числе и праздники отличные, возможно, в вашем окружении. Кто-то будет сегодня отмечать день рождения. Вот уж веселье получится. И мы, Русское радио, конечно же, поздравляем, особенно девушек по имени Вика. Виктории, дорогие, корни поют специально для вас.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

королева драмы, и она себе не изменяет. Каждая ее новая песня — еще одна прочитанная книга в руках гордой независимой женщины, которой чуточку не повезло в любви. Ну, прямо вот совсем капелюську. Ну, подумаешь, одного из памяти стереть, потом другой появится в жизни более достойный кавалер. Это была Ирина Дубцова, ее новинка «Память». Послушали на русском. Лично я, Крылов Илья, так считаю. Как бы и что бы не было с нами, в памяти нашей все равно все самое хорошее останется и будет там жить. А остальное все в огонь.

Джонни открыл новый музыкальный час на русском радио. Насладились композицией «Реки вели». Ну и пусть вас и реки, и моря, и любые дороги извилистые или наоборот прямые-прямые ведут к счастью, ведут к вашей мечте. Ну а я, Илья Крылов, на правах ведущего эфира в данный момент поведу вас только вперед. От песни к песне. Поставлю новинку Мари Крамбрери, украсим субботнюю ночь хитом Нюши, будет милота Татьяны Куртуковой, но сейчас выбирайте, кому цветущая береза, а кому и тополиный пух.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

много, ни мало. Мне кажется, избыток чего-то лучше, чем дефицит. В первом случае ты хотя бы поделиться этим можешь. А когда и самому мало, и вообще не хватает, то чем тут уже поделишься? Ну, а я с вами с удовольствием делюсь хорошим настроением на субботнем русском. Настроения прекрасного у меня очень много. Зовут меня Илья Крылов. Ну, а дальше у нас песня «Под стать сегодняшнему дню». Можно под нее гулять и себе под нос напевать. Ла-ла-ла-ла.

Пластинки рускородиные приготовил, скоро буду крутить, ну а вы под них будете передавать привет и поздравлять. Хотите с выходными, хотите с какими-то праздниками, главное, чтобы вам и вашим близким это нравилось. Так что скорее пишите в стол заказов, мы его начнем через 14 минут. Номер Русского радио 8-916-003-105-7. Заходите в ВК, Одноклассники, любимой радиостанции, оставляйте сообщения в наших соцсетях.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, пришло время пообщаться. Делайте русское радио погромче. Сообщайте своим друзьям и родным, что прямо сейчас вы приветы будете им передавать. И я, Крылов Илья, все ваши слова в любую точку страны и мира доставлю. Присылайте сообщения, пишите в Одноклассниках и ВКонтакте. И не забывайте про номер русского радио во всех мессенджерах 8-916-003-105-7. Передайте, пожалуйста, привет нашему тренеру по гандболу Роману Дмитриевичу Токареву. Под его руководством наши парни 2009 года рождения завоевали первенство по Санкт-Петербургу. Это первое место. И сегодня взяли кубок Санкт-Петербурга. Приморский район. Лучший, написала Юля. Дальше Влад ВКонтакте русского радио передает большой привет всем своим друзьям. Илья, доброй ночи. Зажигательного настроения. Спасибо. Передаю большой привет любимому Анатолию и девушке любой для счастья. Надо, чтобы сбывались светлые мечты, человек любимый, чтобы был рядом океан признаний и любви от Елены, было это послание. И Натали пишет: доброй ночи, Илья, хотела бы передать привет своему дорогому, любимому мужу Алексею, который сейчас на работе, в ночную слушает русское, хочу пожелать ему доброй ночи, я его очень сильно люблю, вам, Илья, хорошего эфира и светлой ночи. Наташа, спасибо.
0: Стол заказов на русском радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Нас дома сегодня пусть никто не ждет. У нас беззаботные выходные. Гуляйте всю ночь и весь день. Напролет подружское радио. Ну и пишите попутно в стол заказов по номеру 8-916-003-105-7. ВК и Одноклассники Русского вам тоже помогут. Я, Крылов Илья, с вами в студии. И Дэм пишет: здравствуйте, Русское радио. Большой привет Светлане. Надеюсь, что она еще не спит и услышит это приветствие. Светик, ты лучшая. Ты самая прекрасная девушка. Пусть твое хорошее настроение на рабочем месте никогда не пропадает. Дальше всем жителям поселка Федотово большой привет летит от Александра Калягина. Еще Александр поздравляет всех слушателей Русского радио с субботой. Всем желает провести субботу легко и весело. We'll be right back.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поехали дальше на субботнем русском стол заказов. Доброе утро, русское радио. Моей маме Лидии Семеновне передайте самый большой привет и поцелуй. Написал сын Алексей Бобров из Амурской области. Город Благовещенск был у нас в гостях на русском радио. Дальше большой привет и пожелание Аленке. Желаю, чтобы сегодня ты отдохнула на шашлыках. Ты заслужила этого. И давайте еще пожелаем Аленке, чтобы она встретила свою любовь. Здесь такая приписка в письме. От подружки было все это. Но, Алена, давайте там на шашлыках, чтобы и мужчину достойного вам там получилось найти, который умел мясо вкусно для вас приготовить. Дальше. Юлия Медведева пишет. Доброй ночи, Русское радио. Ведущий Илья. Прекрасный. Спасибо. Передаю большой привет девчонкам, с которыми трудимся в ночь на хлебозаводе в Твери, в особенности суперпекарю Вере Николаевне, машинистам Ларисе Михайловне, Наталье Сергеевне, Настеньке, Юленьке, Оксане и Елене Борисовне. Желаю всем отличного настроения, море улыбок. Скоро утро, и мы домой. Заранее спасибо. Пожалуйста, выпекайте хлебушек. Вкусный, душистый.
0: Стол заказов русского радио.

0: Максим полетали на крыльях счастья, любви, в субботнем столе заказов. Пишите дальше, номер Русского радио 8-916-003-105-7. В Максе можете написать нам, в ВК, Одноклассниках, все мессенджеры работают. Я, Крылов Илья, за всем внимательно слежу и смотрю, где и что вы оставили. Маргарита Хинкевич черкнула: «Доброй ночи, Русское радио, большой привет моим красоткам, которые трудятся сейчас на заводе «Мултон» в городе Щелково. Четвертая смена, вы лучшие. Всем позитива. Спасибо, пожалуйста». «Доброе утро, Маргарита Петченко. Я люблю тебя, Алтайский край, город Барнаул», написал Виталий. Дальше: «Русское радио, доброй ночи. Я передаю большой привет Аллочке из Сочи, Приморье. Алла Орлова была у нас в гостях. И мама Кристина пишет: сын мой в госпитале, передайте, пожалуйста, ему привет. Мы его любим и ждем. Сынуля, поправляйся, выздоравливай и к родным и близким своим возвращайся».
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Слушает субботнее русская вся страна и дочь Лену с 30-летием. Желаю счастья, здоровья, верных друзей, исполнения всех мечт. Пусть каждый день приносит радость и улыбки. Передает мама Дина, муж Максим и сестренка Даша из Калифорнии. Русские наши американцы, Соединенные Штаты, большой вам привет. Давайте оттуда тоже к нам подтягивайтесь. И вообще из любой точки земли можно написать на 8-916-003-105-7, либо оставить послание в ВК и Одноклассниках русского радио. Я, Илья Крылов, продолжаю дальше программу. От Юлии сообщение: доброй ночи, русское радио. Большой привет коллегам Анне и Светлане. Дальше привет, русское радио, с окончанием рабочего дня. Наконец-то! После выходных особенно хочется работать. Привет, коллеги, и Ярославлю, Перекрестки тоже хеллоу пламенный. И мне это был Васенька из Ярославля.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: песня на русском. Через
1: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Сегодня не черная, а полоска белая, значит, все хорошо. И, конечно же, дальше тоже все будет хорошо. На русском радио по-другому быть просто не может. Особенно здесь, в столе заказов, которые я, Илья Крылов, продолжаю. Любовь Гришина оставила послание в ВК русского. Доброй ночки всем, кто не спит сейчас. Привет всем работникам хлебозавода «Каравай», которые сейчас трудятся в поте лица, чтобы у наших нижегородцев утром был свежий хлебушек. Удачи! Чего, мои хорошие. Отдельный привет летит Жанночке Уткиной, Светочке Плюсниной, Иришке Аверьяновой и Галочке Павленко. Дальше. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет мужу Андрею Озерову. Хочу пожелать ему всех благ. И скажите, пожалуйста, что я его очень сильно люблю. Сказано, сделано. От Ирины послание. Большой привет дорогулям из Новочека. И, конечно, огромное спасибо вам, любимое русское радио. Всегда, пожалуйста, пишите дальше. Контакт, Одноклассники, 8-916-003-105,7.
1: Все будет хорошо.

0: прекрасная песня на майском русском. Надеюсь, вы потанцевали. Ну, а теперь дальше давайте продолжать стол заказов. У нас много писем. Галина из Анадыря пишет. Леночка, Красноярск, с днем рождения, любимая невестка. 50 – это не возраст, а только дата в паспорте. В душе тебе все 25. И по энергии, и по озорству желаю тебе и дальше оставаться молодой душой, красивым телом и счастливым сердцем. Пусть брат носит на руках, цветы растут прямо на даче, а все болезни обходят стороной. С юбилеем! Наша красавица. Русское радио присоединяется. Дальше Яна написала. Привет любимому мужу. Калуга на связи. Русское радио крутое. Мы не можем с этим не согласиться, Яна. Спасибо. Русское радио, привет. Поздравляю всех с днем рождения нашего города. Борисоглебска. Всем отличного настроения. Хороших выходных. Алексей Левада, тебе привет и с днем рождения. Это был Сергей Матвейчук. И еще мама Кристина передает большой привет любимому сыну. Я тебя очень люблю и жду, когда ты вернешься домой. Поправляйся, мой дорогой сынок.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов сейчас тоже спрячется, но обязательно сегодня еще на русском появится. И в 14.00, и в 18 часов, и в 22. Везде время московское. Ну, а пока завершаем мы программу. Привет, Русское радио. Хочу передать большой привет моей семье и Сонечке. Я их очень сильно люблю. Это была Олеся. Дальше привет летит маме Ирине. Поздравьте, пожалуйста, мою маму Иру с днем рождения. Скажите, что очень сильно, вот прям сильно-пресильно ее любит дочь Диана. Желает здоровья, счастья, красоты. Мамулечка, я тебя обнимаю. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет другу Александру Толстихину из города Иркутска от Елизаветы.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.